0: приставал к берегу, набирал воду, а это самое, почти ничего не ел. То есть воду пил, вот у ручей набирал воду и снова садился, плыл дальше, но только в безлюдных местах. То есть он избегал людей, вот так он плавал, плавал. Я не помню сейчас, сколько лет, то есть там идет речь, мне помнится цифра 3 года. Вот так или нет, то есть надо просто проверить по житию, сколько там этого скитания было. В конце концов он перестал скитаться на этой лодке. Его все знали, его считали за праведника, потому что если он помолится, корабль бури избегал, живым возвращался в гавань. Вот. Но он скитался, никакой славы человек не принимал. Ну и в конце концов, когда видно было получено извещение о том, что Бог его простил, он пристал к берегу, похоронил жену, построил там себе какую-то келейку и там жил вот уже в преподобном чине монашеском, никогда ни к священнослужению уже не возвращался. Священником он никогда больше не стал. Ну, по закону...
1: Да, на тех местах до сих пор разыгрывается буря, до сих пор говорят, да. Русский поп жену привез.
0: Угу. Вот, он к священнослужению не вернулся, это и по правилам так положено. Вот. Но наши правила все радостно обходят, потому что хотят не того, что Бог хочет, а то, что мне хочется. Вот он остался монахом и вот стяжал дар чудотворения, но вот всяческой этой славы, а главное всяческой борьбы с бесами, вот так публично, он больше избегал. Никогда на это дело не покушался. Это вот по молодости такое было. Вот это епитимия. Это то, что помогло загладить ему грех перед Богом. Но это такая, скажем так, в социальном смысле маргинальная история. Вот. Все-таки исключительная история. Хотя на меня она произвела потрясающее действие. Вот просто потрясающее. Варлаам Керетский. Варлаам Керетский. Керетский.
1: Зимой
0: как? Ну вот придете на страшный суд, спросите, пожалуйста. Я не знаю. Да в чем не зима? Я не знаю, как летом на Белом море быть. Какая зима? А? Я не знаю. Я не представляю Белое море даже в июне месяц. А? То, что говорит. Вот, между собой. Я не знаю, вот, знаете, а как, скажем, например, валаамские подвижники зимуют? Даже сейчас. Я уж не говорю там 500 лет назад. Даже сейчас. Вы не представляете, это что такое. Вот я разговаривал с ними, они говорят, вот все нормально, Валаам так Валаам. Но зима, это говорит, что-то несусветное. Зимой на Валааме ну, очень тяжело. Ничего особенного. Обычный остров на обычной ладоге. Но вот эта вот продуваемость насквозь всеми ветрами, это снебелое безмолвие кругом, это вот... морозы, ветра, холод, лед кругом, понимаете? Вот говорит, вроде ничего, но такое ощущение, что вот до костей пробирает, кости замерзают. Вот такое ощущение, особенно те, кто на отдельных островках живут. Вот, бывает, говорит, такое, что вот топишь, а никакого эффекта. И тяжело, так это сейчас, при всех этих самых вливаниях и супер ноу-хау, нанотехнологиях, которые сейчас есть, и тяжело. А представляете себе, что там было тогда? И выдержать могли немногие, очень немногие. А еще некоторые из этого искали больше, там, на Коневец, например, Арсений Коневский ушел, вот, на Коневец. Там вообще это маленький островок, там, шагом можно обойти его, не утомившись. Вот, а он там среди Ладоги стоит, и вот ему мало там Валаама, он еще пошел. А ведь люди там уходили на Печенгу, вот, на Печору уходили. Вот, как они там жили? Ну, как можно жить зимой? Вот, ну, ничего не имея, вообще ничего. Ни газа там, ни этой примуса, ни спичек. Как они жили? Я не понимаю. Вот, а?
1: Там и сейчас.
0: Там и сейчас, да, там и сейчас ты не знаешь, как люди живут. В Уренгое, например. Во всем этом изобилии, но я не знаю, вот как, только если ссылку мне туда отправят. Я не знаю, тяжело представить себе, но люди были вот такие. Один разбойник пришел к старцу и говорит: я хочу покаяться, что мне делать? Он говорит: ну вот пещера рядом есть, молись. Дал ему правило. Он говорит: а как я узнаю, что Бог меня простил? Ну он исповедовался, все. А как я узнаю, что Бог меня простил? Он говорит: ну, я твои грехи простить не могу. Они страшны, старец сказал. Вот, поэтому я тебя оставляю на воле Божьей. Но вот тебе лампада загорится, значит, Бог тебя простил. Не загорится, значит, не простил. Уж как можешь трудись, как можешь пастись, но вот когда это будет, тогда это и будет. Так вот, этот разбойник, понимаете, его старец не посмел разрешить. Так же, как с отцом Арсением потом. Он говорит: Божье дело, Бог только. Помните, Христос говорит: кто может прощать грехи? Вы мне скажете, священник, да ведь? А что сказано в Библии, в Евангелии, что сказано? Кто может прощать грехи? Бог. Только Бог. Не надо мне говорить, что священник может прощать грехи. Он не Бог. Только Бог может прощать грехи. И вот зная это, этот старец сказал: вот пещера, живи, молись. Бог простит? Ну, простит. Не простит? Я здесь бессилен. И вот начинаются годы. Он похоронил старца, разумеется, оплакивает, лампада не горит. Он переселяется в его пещеру, вот, дар чудотворения приобрел. То есть он уже старый, там, старый сам старец. На его место, то есть раз все знают, старец умер, а у него он его ученик, про то, что он разбойник, никто не знает. К нему приходят, просят исцеления. Он там, ну, жалко ему людей, он плачет постоянно, ему всех жалко. И вот он молится, исцеляет, а прощения не получает. Ситуация как с этим, со старцем Анатолием. Вот точно так, тот же самый сюжет. И он плачет, приходит в келью, возвращается и плачет. На этом, кстати, написано остров по этому сюжету. Он возвращается в келью и говорит: почему, Господи, ты меня слышишь, а прощения не даешь? Помните, старец Анатолий также плачет? Что я и прозорливый, и все, но прощение мне дай, Господь, прощение. Ничего мне не надо, я могу и горы представить, а я прощение хочу за то, что я сделал. И вот он приходит, и чем больше он творит чудес, тем больше он плачет. Плачет, он прощение хочет. И вот однажды, вот он уже старый, уже смерть приближается. Вот, он не знает, что еще сделать, изнывает, просто воет там у себя в пещере. И вот ночью сквозь этот вой слышит: кто-то пришел. Он выходит из кельи, видит человек бородатый, заросший, говорит: отче, я разбойник. Он говорит: я сейчас умру, у меня там рана, все. Но я тебя умоляю, выслушай мою исповедь. Выслушай. И вот этот разбойник начинает ему исповедоваться во всех своих мерзостях. Это ж мы так говорим, благоразумный разбойник, и все. А если так вот представить натурального, живого разбойника, настоящего, и он бы нам рассказал о своей жизни без прикрас, мы бы не выдержали это, мы бы убежали. Потому что это бесчеловечные вещи, это уродливые вещи. И вот он начинает рассказывать и говорит, вот все рассказал, там долго рассказывал: отче, есть ли мне надежда? Вот, а этот бывший разбойник, то он помнит, что ему сказал старец, он понимает, что он не может простить. Но человек умирает, его не закроешь найдешь пещеру рядом с собой. Да и будет ли об этом толк? И он вдруг говорит: знаешь что, брат, давай вот что сделай. Давай вот все грехи, которые у тебя есть, я за них буду отвечать. А мне все равно терять нечего. Вот у меня своих полно, твоих будут, какая разница. За все твои грехи я отвечу. Вот, давай помолимся. Господь, этот человек ни в чем не виноват. За все его грехи, Господи, отвечаю я. Аминь. И разбойник умирает. Вот, возвращается старец в келью и горит лампада. Вот, такая вот вещь. То есть, ни подвиги, ни чудеса, а вот это сделать, взять на себя, будучи чистым и невинным, вот эти грехи, духовно принять на себя ответственность за страшного человека. Ведь это Христос сделал по отношению к нам. И вот лампада зажглась, он получил прощение и умер. И этот разбойник, и тот разбойник, и старец, все вошли в Царство Божие. Но вот мы-то возвращаемся, красивая вся история, конечно, но мы-то возвращаемся вот к этому, понимаете? То есть раньше люди понимали, что Бог дает прощение, и я не могу брать на себя Его волю. А как же вот это самые слова, которые мы все слышим? Так вот, Симеон Новый Богослов, говоря о таинстве священства, сам будучи священником, он говорит, что мы все неправильно читаем то, что написано в Евангелии. Он говорит, Христос, приимите Духа Святаго, им же оставится, им же вяжется. Понимаете? То есть по мысли Симеона Богослова речь идет о том, что вот вы принимаете Дух Святой. Если Он вам велит, Он разрешает этого человека в этой жизни, и, то есть Дух Святой прощает ему эти грехи, тогда они прощаются. Если Дух Святой не прощает грехи, то не прощаются. А у вас есть власть свидетельствовать о том, достоин ли человек прощения или нет. Если увидите, что человек недостоин, то вы можете его отправить, так и делали первые 1000 лет христианства существования. Но ты можешь не отправлять его, ты можешь встать рядом с ним. И мы тоже это знаем. Феодосий Печерский любил так говорить, если помните. Вот. Грехи твои на мне, чадо, иди с миром. То есть я несу за них ответ. Он вставал и молился, и правда нес, не просто сказал, а правда нес покаянные труды. И поэтому, скажем, вы, конечно, можете относиться к этому как угодно, это ваше право, но мы-то говорим про Иоанна Лестничника и подобных ему. И вот для них-то важно было не то, что мне сказал священник, а мысль, а Бог меня простил или не простил. Ну, что вам с того, что священник выдал вам индульгенцию? В средние века их много было. Ну что, неужели вы думаете, что Бог связан бывает какой-нибудь бумажкой? Нет. Он решает. Он прощает. Он вводит. Священник только служитель его. Служитель, исполнитель его воли. И поэтому люди, у которых совесть неспокойна, они хотят знать, Бог простил мне мой грех или не простил. Об этом у того же Симеона Нового Богослова написано немало слов. О том, как вот знать, что Бог простил или Бог не простил. Но здесь Иоанна Лестничника мы видим 3 знака, которые показывают, что Бог простил человеку грех. Первое – это глубочайшее смирение человека. Если человек смирился, то грех ему прощен. Потому что корень любого греха – гордыня, глубочайшее смирение. То есть человек не раздражается, не гневается, не пугается, когда его злословят, когда его укоряют, когда его гоняют. Он действительно считает себя достойным все это понести. Вот, это первое. Второе, это дела милосердия. Дела милосердия. Вот, когда человек снискивает спасение делами милосердия. Но такими, что вот человек самого себя, все свое имущество раздает ближним. Собственно, поэтому наши предки так и делали. И вот последнее, то, что в 37-м абзаце, признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом. То есть, оказывается, что если человек считает себя должником, если он понимает, что он заслуживает вечной муки и не пытается в этом оправдаться, то это говорит о прощении грехов. Странно? А вот так. Вот вчера пастью был кто-нибудь? Да. Там рефреном звучат слова: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». То есть человек говорит: мы достойно согрешили, разбойник говорит, мы достойно согрешили, достойно, то есть достойно по делам, по грехам нашим приемлем, вот, но может ты хотя бы обо мне вспомнишь. И Христос говорит: ныне будешь со мной в раю. То есть если мы стоим, как это во всех богослужебных книгах, через всю триодь постную проходит: не имею людей, которые бы меня обличали. Сам себя больше других обличаю. Или стоим перед чашей. Вот, веру исповедуем. Да, вот. Что мы там говорим, кто помнит? Грешники, говорит, тут стоит. Вот все, Господи, грешники стоят, один я достоин причаститься. Не, не так? Что-то перепутал? А что говорит? От них же первые есть масс. Вот, то есть это не просто слова. Когда человек понимает, что из всех стоящих в этом храме, он единственный, не заслуживает причащения, и единственный виноват больше всех, вот тогда он получает прощение. Это знак прощения. Если в нас этих чувств нету, значит, мы еще не прощены. И надо воздерживаться. Будет беда. Понимаете? То есть, на самом деле, вот, ну, есть, наверное, такие грехи, буквально тоже вот прочитал перед самой лекцией, слова батюшка пишет на Правмире. Приходит женщина, исповедует грех аборта. Он, ну, как бы, говорит: ну, надо покаяться. Так я, говорит, каялся, батюшка, акафисты вот уже много месяцев читаю, так что уж покаялась я, покаялась. Говорит: ну, давайте, вот представьте себе, что вот вы беременны, вот сейчас беременны, тем самым ребенком. Вы бы сделали то же самое? Ну, предполагается, ответ понятный. Ой, Господи, да ни за что. Батюшка, что, человек 15, что ли? Он говорит: ну, ничего не говорит, он сказал: идите. Вот, понимаете? Нет, дело не в числе. То есть в глубине она ничего не поняла. Она просто читала акафисты. Она не содрогнулась от того, что она собственными руками убила собственного ребенка. Ей не страшно. Вот. Она бы и сейчас так сделала, будь такой. Ну, конечно, старая, она уже не сможет. Но случись, она бы и сейчас точно так же сделала. Потому что никакого покаяния нет. Он-то спросил ее, чтобы хоть какие-то плоды покаяния увидеть. Чтобы увидеть, что она содрогнулась, испугалась. Вот, она пережила этот ужас, который она сделала, посмотрела на это со стороны, новым взглядом, она ничего не посмотрела. Она именно вопрос: так что, это должна была всем 15 жизнь сохранить, что ли? О чем батюшка говорит? Вот, это же как бы их прокормило? То есть мысль именно в том, что она и сейчас делала бы так же. Вот, поэтому на самом деле вот это знаки-то, они вовсе не в горящей лампаде и не в чем-то там каких-то изысканных чудесах. Может и есть люди с такими грехами, которым надо, чтобы лампада загорелась. Но вообще-то есть более простой порядок. Это смирение, вот это вот сознание себя бесконечно виноватым перед Богом, сознание того, что зная то, что сейчас знаю, я бы в жизни никогда так не сделал. Да лучше сдохнуть. Лучше провалиться сквозь землю, чем снова сделать так, как я делал тогда. Вот по мысли Семёна Нового Богослова, вот он, когда говорит о покаянии, он говорит, что человек, когда он не испытывает желания сделать то же самое в грехе и чувствует отвращение к тому, что он когда-то делал, вот это признак того, что грех прощен. Понимаете? То есть не такая это какая-то сложная вещь. Надо просто быть внимательным себе, к себе и искренне каяться. А вот в 38-м абзаце Иоанн Лесвич говорит о том, что признак прилежного покаяния в том, что человек чувствует себя заслуживающим всех тех неприятностей, которые с ним случаются. То есть если мы идем по жизни, и с нами что-то происходит, а мы говорим, так мне и надо, и слава Богу, что Господь еще так милостив, это значит, что Бог принял наше покаяние и грехи наши прощены. Если мы идем, а на нас соседка накричала, ты что, коза, здесь ходишь, не видишь, я пол мою. А мы говорим, прости, пожалуйста, давай я вытеру за собой. Это значит, Бог простил нам наши грехи, что Он примирил нас с собою, и мы можем идти причащаться. Если нам пишет, скажем, то есть звонит, ну кто там, жена мужа, и начинает ругать нас, или муж ругает нас, опять там приготовила свой любимый постный борщ, что такое безобразие, да еще не досолила, кошмар какой. Как вообще ты можешь есть со своим Богом, меня не кормишь? Вот, и мы сказали, Господи, да что ж, прости меня, честно, задумалась, как всегда, не посолила, больше этого не повторится. То есть смысл, что вы смирились на эти укоризны, у вас нет ропота, нет гнева. Это значит, что Бог простил вам ваш грех, каким бы он ни был. Потому что эти состояния, это состояние благодати Святаго Духа. По-другому человек не может. Если у вас есть Святой Дух, значит Бог примирился с вами и эту благодать вам дал. Поэтому дело, хотя я рассказал такие вот истории про высокие такие вещи, на самом деле все гораздо, ну, в какой-то степени проще. Не надо ждать, когда у вас загорится лампада или потечет мира, или еще что-то. Смотрите по своему сердцу. Видите, что вы считаете себя хуже других, то знайте, что грехи ваши прощены, и просите Бога. Видите, что не раздражаетесь, знайте, что грехи ваши прощены, и благодарите Бога. Видите, что есть желание отдать милостынь, значит, грехи ваши прощаются, и душа ваша исцеляется. Ну вот, этим мы заканчиваем слово. Я думаю, мы даже сегодня 6-е слово начнем, мы только 5-е закончили. Но вот в конце 5-го слова есть маленький такой абзац. Я хочу, чтобы вы его услышали. 41-й абзац. Ну, мало ли. Все, а в особенности падшие, должны беречься, чтобы не допустить в сердце своем недуг безбожного Оригена. Ибо скверное его учение, внушая о Божьем человеколюбии, весьма приятно людям, весьма испорчено. Все, комментировать не надо? Ну могу поставить место Оригена Осипова. только слово безбожного убрать. Вот. Все, в особенности падшие, должны беречься, чтобы не допустить в сердце своем недуг учения Осипова, ибо скверное его учение, внушая Божьим человеколюбие, весьма приятно людям очень испорчено. Ну, понятно, о чем речь. То есть, Ориген учил, что все люди, в конце концов, спасутся. Никаких вечных мук нету. Ну, вот то самое учение, которое сейчас транслирует Осипов. И вот, вот вам святой отец Иван Лесич, Иоанн Лесичник, который говорит, что это учение пагубно. Оно внушает человеку расслабленному уверенность в том, что его ничего не ждет. И он расслабляется еще больше.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово пятое о покаянии. Часть четвертая. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Алёша Попович. Бой с басурманской ратью под Киевом. Повернул Алёша коня вещего и поехал в Киевград. Настигает, догоняет он дружину малую русских вершников. Спрашивают дружинники: «Ты куда правишь путь, дородный добрый молодец? И как тебя по имени зовут, величают по отчине?» Отвечает богатырь дружинникам: «Я Алёша Попович. Бился, ратился вот во чистом поле с нахвальщиком Тугарином. Отсек ему буйную голову, да вот и еду в стольный Киевград». Едет Алёша с дружинниками, и видят они возле самого города Киева рать сила стоит басурманская. Окружили, обложили стены городовые со всех четырех сторон. И столько силы той неверной нагнано, что от крику басурманского, от ржания конского, да от скрипу от тележного шум стоит, будто гром гремит, и унывает сердце человеческое. Прости, Господи! Возле войска по чисту полю разъезжает басурманский наездник-богатырь, громким голосом орет, похваляется: «Киев город мы с лица земли сотрем, все дома до Божьей церкви огнем спалим, головней покатим, горожан всех повырубим, бояр до князя Владимира в Аполлон возьмем и заставим у нас в Орде в пастухах ходить, кобылиц доить». Как увидели несметную силу басурманскую, да услышали хвастливые речи наездника-нахвальника, Алешины попутчики, дружинники придержали ретивых коней, посмурнели, замешкались. «Помоги им, Господи!» Алеша Попович горяч напорист был. «Где силой взять нельзя, он там наскоком брал!» Закричал он громким голосом: «Уж ты гой еси, дружина хоробрая! Двум смертям не бывать, одной не миновать! Краше буйну голову нам в бою сложить, чем славному городу Киеву позор пережить! Мы напустимся на рать силу несметную, освободим от напасти великий Киевград, и заслуга наша не забудется, пройдет, прокатится про нас слава громкая, услышит про нас и казак старый Илья Муромец, сын Иванович, и за храбрость нашу он нам поклонится, то ли не почет, не слава нам. Помоги нам, Господи!» Напускался Алёша Попович млад со своей дружиной храброю на несметные вражьи полчища. Они бьют басурман, как траву косят, когда мечом, когда копьем, когда тяжелой боевой палицей. Самого главного богатыря-нахвальщика достал Алёша Попович острым мечом и рассек, развалил его надвое. Тут ужас, страх напал на врагов. Не устояли, супротивники разбежались, куда глаза глядят. И очистилась дорога в стольный Киевград. Слава тебе, Господи! Князь Владимир про победу узнал и на радости пир столование заводил.
да не позвал на пир Алешу Поповича. Обиделся Алеша на князя Владимира, повернул своего коня верного и поехал в Ростов город к своему родителю, соборному попу ростовскому Левонтию. На этом и закончилось сказание. Да хранит Господь всех православных христиан и землю русскую православную.

0: своих богатырей.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!
2: Поп,

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Марии, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего Семена, тяжко болящего Дионисия со сродниками, путешествующего болящего отрока Александра, тяжко болящего Александра, тяжко болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящей Лидии, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, воина Александра, Кирилла, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Никифора,

0: болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадом и сродниками, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящего Дмитрия, тяжко болящей Инны, Александра со сродниками, болящего младенца Агафии, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, заблудшей Людмилы, тяжко болящего Алексея, Константина, Александра, болящей Галины, болящей Ксении, Александра, болящей Иулии, от раковицы Анны, болящего Олега, Марины, Светланы, болящей Ксении, Владимира, заключенного протоиерея Сергия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Анастасии с младенцем, Ольги, заключенного Сергия, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, путешествующей Ирины со сродниками, болящего Владимира, болящей Ольги, болящего Александра, болящей Нины, болящего Леонида со сродниками, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Ирины, болящей Киры с чадами, путешествующего Кирилла, Владимира, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, многоуважаемые коллеги. Сегодня в программе «Консилиум» принимают участие я, ведущий, доктор Алифанов Александр Александрович, и профессор, доктор медицинских наук Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Надежда Венедиктовна Шабашова, аллерголог, иммунолог, и профессор, доктор медицинских наук, председатель секции фитотерапии общества терапевтов Санкт-Петербурга Елена Евгеньевна Лисиовская.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
0: Надежда Венедиктовна, вы сегодня, по сути, являетесь инициатором нашего консилиума, потому что вы первое предложили. Слушаем вас, по поводу чего вы предложили собраться.
1: Как врач, который принимает пациентов, по крайней мере, два раза в неделю, я возмущаюсь тем, что каждый приходящий пациент принимает витамин D в качестве то ли лечебного, то ли профилактического средства. И вот эта ситуация меня очень настораживает, поскольку даже в студенческие годы мне пришлось запомнить, что называется, навеки вечные, резюме наших замечательных учителей в то время, профессоров известных с мировым именем Маслова и Тура, о том, что передозировка этого витамина очень неблагоприятна для организма человека. И мы, педиатры, я закончила педиатрический институт, были очень осторожны в назначении витамина D даже детишкам первого года жизни для профилактики и лечения рахита, и никогда не назначали витамин D просто так, огульно каждому человеку. Теперь же эта ситуация существует в практической медицине и постоянно является, как я уже сказала, для каждого пациента любого возраста, что называется, от нуля и до глубокой старости. Вот поэтому я и была инициатором этой темы, чтобы мы могли поговорить о том, что же такое витамин D, какую роль он играет в организме человека, как влияет на различные органы и системы. Ну и, конечно, прежде всего, меня интересует это с точки зрения влияния на иммунитет, то есть на ту систему, на иммунную систему, которая человека защищает от многих и многих проблем и помогает ему выздороветь от многих-многих заболеваний. Или не будет помогать выздоравливать, потому что вот есть какие-то вмешательства, может быть, травмирующие, повреждающие иммунитет.
0: Ну,
2: я бы хотела немножечко добавить, могу поучаствовать в разговоре. Объясню, почему я решила принять участие в обсуждении этой темы. У меня за плечами более чем 30 лет преподавания фармакологии, клинической фармакологии и экспериментальных исследований. И еще в бытность юным научным сотрудникам мы наблюдали различное влияние жирорастворимых витаминов на организм животных. Естественно, отслеживали клинические данные по этим вопросам. И еще в те годы, это 80-е годы, коллеги прошлого века, помимо того, что осторожность к витамину D должна быть и необходимость есть, мы должны хорошо понимать, что витамин D в моноприеме вообще недопустим, потому что у него есть два спутника, и третий, собственно, теперь мы начинаем понимать, что он тоже в этой четверке должен быть. Это еще три жирорастворимых витамина А, Е и К, потому что К3, К2 – это те варианты витамина К, которые тоже способствуют процессам обмена, в которых участвует витамин D. Он в одиночку, как, знаете, лидер без соратников, ничего не сможет сделать, может даже принести вред. И мне хотелось тоже эти вопросы обсудить, потому что уже на этом этапе как фитотерапевт, а к нам приходят пациенты не легкие, а истерзанные уже долгими годами страданий и не получившие, может быть, во всей полноте той лечебной помощи, которую они ожидали от базисной терапии, или получили какие-то осложнения, по-разному бывает, они обращаются к нам, и я вижу результаты вот этой неумеренной, неуемной страсти многих врачей к назначению действительно всем подряд, где и не требуется.
0: Вы знаете, Елена Евгеньевна, я сохранил. Вы, когда были проректором Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, вы издали прекрасную методичку по витаминам и микроэлементам, и я ее храню.
2: Вот казак любит должности и звания. На самом деле я ее издала как фармаколог, как преподаватель.
0: Да, фармаколог. Так вот.
2: Тогда очень мало было литературы, один Скальный публиковался, и то очень скудненько выходили его труды. Поэтому мы просто собрали все, что смогли. Англоязычная литература была доступна нам. Мы все это собрали, трепетно и сложили, дали студентам учебное пособие по витаминам.
0: Замечательная методичка, она, кстати, висит у нас на сайте, вы сможете с ней познакомиться. Я хочу сказать, что там впервые я так, ну как мы, врачи, думаем всегда, что надо больному побольше лекарств давать. Я там впервые в методичке увидел все-таки такую позицию, что есть гиповитаминоз, а есть гипервитаминоз. И вот именно должна быть золотая середина. И в чем-то это схоже со знаменитой поэмой Нётер, теоремой. Нётер, вот, кстати...
2: Поэма-поэма.
0: Да, она как поэма. Потому что Нётер в 1918 году, 23 июля, выступила с докладом о законе симметрии. То есть этот закон гласит о том, что миром руководит симметрия. То есть гиповитаминоз, гипервитаминоз, нормовитаминоз. То есть все должно быть, в общем-то, как-то симметрично. И хотя эта теорема, она говорила о механике, то в данном случае она очень подходит, закон симметрии, и для человека, то есть это близко к нашему медицинскому понятию гомеостаз, то есть внутреннее равновесие человеческого организма. Так вот, что касается гипервитаминоза. Я тут некоторые цитаты приготовил. Это из книги «Лекарственная болезнь». Эта книга более развернута называлась «Поражение в связи с применением фармакотерапевтических средств в лечебных дозах» под редакцией профессора Георгия Мадждракова и профессора Петра Попхристова. София, 1973 год. И тогда это уже было известно. Лекарственный атеросклероз. Симптомы превышение дозы витамина D обусловлены увеличением концентрации кальция в плазме крови. Это уже было подтверждено позже в учебнике клинической фармакологии академиком Владимиром Григорьевичем Кукисом. Так вот, лекарственный атеросклероз, что писали болгары. То, что было подтверждено спустя почти полвека академиком Кукисом. И болгары писали. При лечении витамина D приблизительно у 10-15% лиц старше 30 лет наблюдается повышение уровня холестерина крови на 20-25%. Эйзенштейн представил исключительно добросовестное проведенное исследование, ясно указывающее на степень развития склеротических кальцификационных сдвигов под влиянием лечения витамина D. При широком в последнее время применении витамина D3 также отмечается как изменение в соотношении жиров в сыворотке крови, так и непосредственное атерогенное влияние на стенки артерий. Вот. То есть уже это было в 1973 году, было известно. И вот интересно звучит фраза. В настоящее время, 1973 год, слишком широко использовался витамин D. И так и продолжается.
1: Ну, было же время какого-то перерыва все-таки, когда чаще всего использовали поливитамины.
2: Да.
1: Синтетику, конечно, и там, но всегда было деление витаминов все-таки вот на две группы с точки зрения влияния на иммунитет. Были витамины группы В, включающие сюда и витамин П, которые являлись веществами коферментного действия, и они оказывали, ну, скажем, непрямое действие на иммунную систему через различные обменные влияния, через нервную систему, в частности, через белковый обмен, очень важные действия этих витаминов на кроветворение, поэтому это вот опосредованное действие на иммунную систему. Ну, если мы будем откровенны, то, конечно, те синтетические препараты витаминов, которые были использованы, они мало положительного дали для человечества. Это признают сейчас ученые многих стран. С другой стороны, вторая группа витаминов – это вот о том, что Елена Евгеньевна уже упоминала, это жирорастворимые витамины. И они всегда назначались в случае необходимости в комплексе. Ни для кого не секрет, что эти витамины в комплексе назначались таким пациентам, как страдающим ревматоидным артритом, псориатическими проявлениями, различными кожными проблемами. Назначались эти витамины уже как бы даже отдельно, не в комплексе, потому что именно в комплексе они оказывали положительный эффект. Но дело в том, что с течением времени дозировки этих витаминов жирорастворимых стали вообще запредельными. Когда я встречаю пациентов с псориазом, принимающим, скажем, аевит в дозе там совершенно превышающие всякие терапевтические дозы, 3 раза в день, принимайте, а попейте их, что значит попейте, 3-6 месяцев, это куда же годится? То есть я уже даже против этого всегда была настроена и пациентам категорически рекомендовала уменьшить дозы, и вообще, если они его принимали, этот комплекс, в течение длительного времени, отменить вообще. Это приносило, на самом деле, положительные результаты. Но вот последние годы, когда стали заниматься вообще таким приемом витамина D как такового у каждого больного, это уже вообще эксклюзивная ситуация, но она длится, наверное, где-то последние десятилетия.
2: Около 15 лет.
1: Да, поэтому приходится об этом говорить, и я вот как иммунолог хотела бы остановиться на том, что пишется в литературе по поводу влияния витамина D на иммунные функции. Утверждает вообще совершенно абсурдные, с моей точки зрения, положение, например, что витамин D, вот если его там дефицит, то это склонность к онкологическим заболеваниям, и при этом утверждается, что он помогает, скажем, детям, часто болеющим ОРВИ, с заболеваниями дыхательных путей, с бронхиальной астмой. То есть получается вообще, извините, совершенно противоположный эффект в клиническом варианте. Также утверждается, что этот витамин непосредственно, вот даже в единственном числе, он очень полезен для пациентов с аутоиммунной патологией, и он помогает в профилактике таковой патологии. Ну, давайте тоже будем как бы разумно подходить к этому вопросу. Защитить от раковых заболеваний у человека способная иммунная система, которая работает через воспаление. А если непонятно, воспаление он как бы подавляет или, стимулируя макрофагальные клетки, основные клетки воспаления, провоцирует это воспаление, то я не могу, вот как человек и ученый, в общем, с большим и научным опытом, преподавательским опытом, и как врач, я не могу связать концы с концами. Когда получается, какой все-таки эффект главный? они привозят, ученые приводят противоречивые данные о том, что стимулирует макрофаги. Значит, эта стимуляция чем должна завершаться? Она должна завершаться элиминацией каких-то микроорганизмов, но при этом то, что выделяет макрофаги в данной ситуации, оно стимулировать должно все основные механизмы иммунитета. Какое противодействие аутоиммунным заболеваниям мы увидим? Мне это странно. Но при этом оказывается, что не подавляет активность других клеток, аналогов, в общем-то, макрофагов по своему иммунному действию, дендритных клеток. А как это так может быть? Макрофаги мы стимулируем, а дендритные клетки подавляем. И при этом еще мы оказываем противоонкологическое действие. А каким образом? Дендритные клетки, подавленные, не будут активировать противоонкологическую защиту. И поэтому у меня это вызывает вопрос. Я уж не говорю о том, что ведь это действие изучается на каких-то определенных дозах витамина D как такового.
2: И в условиях инвитро я хотела бы добавить.
1: Да, в условиях инвитро.
2: В инвитро, в пробирке совершенно по-другому идут все процессы. Их нельзя механически переносить на то, что происходит в организме
1: человека. И даже с мышей нельзя переносить
2: на человека.
1: Даже
2: с мышей на человека прямого переноса не существует, безусловно.
1: При этом изучается, извините, я вас прерву. Еще на одну секундочку, изучается именно действие самого витамина D. А как же в жизни? В жизни такого не бывает. Человек съел печень трески, жирную рыбку, сливочное маслице, яичко. Там же все витамины будут эти в комплексе. И что мы тогда должны думать о конечном эффекте? Да, измеряет этот витамин D в сыворотке крови. Но в сыворотке крови измеряет не тот витамин D, который действует через свои рецепторы на все клетки организма, а его предшественник.
2: А будет ли образование активного?
1: Верно.
2: Активной
1: Никто
2: формы?
1: Не знает.
2: Да нет, мы можем априори утверждать, что если он пришел в организм и нет достаточного количества его спутников, он не сможет пройти свою нормальную дорогу в метаболизме. И до результата он не дойдет. Более того, избыток вот этого нереализованного витамина D, то, что мы в свое время в экспериментах сами наблюдали, и то, что описано вообще в многочисленных исследованиях еще в прошлом веке, вот это избыточное циркулирование неудовлетворенного, можно я так скажу, ферментами витамина D3, приводит к тому, что он начинает сам себе противоречить, он начинает вытаскивать кальций из соединительной ткани,
1: совершенно
2: особенно
1: верно.
2: Из костной ткани. И получается ситуация, когда кровь насыщается ионизированным кальцием, он поступает, естественно, не только, к сожалению, в кровь, но и
1: в костную
2: и попадает еще в синовиальные жидкости, где начинают откладываться нерастворимые соли. Он попадает,
0: вызывая,
2: к сожалению,
0: остеоартроз.
2: Да.
0: Вызывает остеохондроз.
2: Он добирается до нервных клеток, где начинаются процессы возбуждения. Какая противоопухолевая защита в организме будет при этом? Мы поражаем сосуды, где начинается атеросклеротический процесс. Он добирается до паренхиматозных тканей, этот ионизированный кальций. Он без магния еще, если то совсем все худо. Он начинает инкрустировать. Я, вы знаете, после того, как появилось вот это увлечение витамином D, я впервые встретила пациентов с камнями в поджелудочной железе. Может, это упущение моего образования, конечно, но вот на всем протяжении моей врачебной деятельности только в последние десятилетия я стала с ними сталкиваться, причем массово. Как еще иначе объяснить, как не вот этим перекосом в том, что мы делаем?
0: А после приема кальция D3 Никомеда, сколько лет его рекламировали, масса примеров мочекаменной болезни, огромное количество.
2: Нерастворимые соли кальция, собственно, вездесущие, могут образовываться в этой ситуации.
0: То есть этот витамин D, получается, не загоняет кальций в кости, а наоборот вызывает вымывание, избыток вот этого витамина D. Дело в том, что у нас же, по сути, сейчас нет дефицита пищевых продуктов. То есть, если вспомнить...
2: Если человек сам себе его не устраивает фастфудом, нет, ну, то, в общем-то, питание может быть очень рациональным.
0: Да, дело в том, что, да, его качество низкое, но продуктов избыток.
2: Ну, это тоже можно оспорить.
0: А если еще и сверху витамин D в соответствующих лекарствах давать, то получается избыток. И вот, Елена Евгеньевна, нас насколько можно превысить все-таки витамин D, чтобы был риск вот этого вымывания кальция?
2: Вы знаете, если уж мы все по статистике усредняем, тогда можно воспользоваться средней суточной потребностью. Это вообще замечательная для рассуждений величина, потому что в свое время мы, вот когда готовили методические рекомендации, мы собрали информацию по всему миру. Какие существуют диапазоны этих средних суточных потребностей? От минимума во всем мире до максимума. И даже Институт питания нас потом поблагодарил, потому что вот они эту работу взяли за основу и сделали свои таблицы вот с потребностями. Надо только понимать, что это все-таки абстрактные цифры. И для каждого конкретного индивидуума, и для популяции, живущей в определенном климате, ну, как у нас вот на севере, 12 месяцев, из них 10 месяцев без солнца. А иногда и все 12 без солнца, если лето дождливое. У нас разные потребности, скажем, с южными жителями, в том числе и в этих жирорастворимых витаминах. И от очень многого будет зависеть. Но средняя суточная потребность определена, ну, так, чтобы не запоминать много цифр, 500 международных единиц. Она колеблется несколько по возрасту, естественно, она меняется в определенных клинических ситуациях, но это нас уже далеко заведет в индивидуальный разговор. 500 международных единиц очень хорошо можно запомнить. Но если ее хотя бы в два раза превышаем, и месяц пациент соблюдает эту высокую дозу для себя, у него уже может начаться процесс негативный, о котором мы уже говорили. И со стороны иммунной системы неправильный отклик, и со стороны соединительной ткани неправильный отклик, и накопление, где не нужно, солей кальция плохо растворимых. Все вот это может сказаться весьма негативно.
0: Справочник «Видаль», справочник лекарственных средств России, 2008 год. Витамин D3, бон, холекальциферол. В 1 миллилитре 200 тысяч МЕ. Как вам это нравится?
1: А такие, между прочим, цифры приводятся в литературе.
0: Ужас.
1: Как лечебные в каких-то особо тяжелых случаях дефицита витамина
0: Где
1: D.
0: Дефицит?
1: И дозирование каплями. Мне очень нравится дозирование каплями. Вот кто-нибудь когда-нибудь измерил капли? Ну, поскольку я долго преподавала, простите, в химико-фармацевтической академии, там, вы понимаете, аптека – это очень строго. И там были даже специальные, я знаю, лабораторные работы у провизоров будущих. Они взвешивали, в зависимости, понимаем, от того, ну, я думаю, мы все люди все понимаем, что какая у нас пипетка,
2: такие капли.
1: В общем, это все очень рискованно.
0: Ну, у вас, я помню, в методичке было написано, что в два раза превышение суточной потребности уже может приводить
1: к негативным последствиям.
0: К выходу кальция в кровь из костей, а там он уже блуждает, где осядет, даже на сосудах может осесть.
2: Это очень все тоже индивидуально, но риски, конечно, высоки в этой
1: Здесь
2: ситуации.
1: Здесь мы еще должны вспомнить о том, может быть, что уровень кальция и фосфорного обмена, он же зависит не только от витамина D.
2: Конечно.
1: Там огромная система гормональная, которая в этом участвует.
2: Да.
1: Если мы будем уповать только на это, то тоже можно грубо ошибиться в решении вопроса о том, как и что нужно давать человеку с этим витамином D3. Дело в том, что здесь еще задействована околощитовидная железа. И если, да, скажем, имеется какое-то изменение этой малюсенькой железы, у нас все смотрят щитовидную железу. А кто заботится об околощитовидной железе?
2: Да,
1: аденом это и там бывает.
2: И
1: что? И в результате недообследованный пациент, получающий этот витамин D, огульно и без всяких вообще на то оснований, мы можем вообще простимулировать и аденоматоз этой околощитовидной железы.
0: То есть
1: в этом обмене участвует и щитовидная железа своими гормонами, и еще масса других вообще механизмов, которые этот обмен регулируют. А мы все будем уповать на витамин D, и уровень кальция якобы зависит только от него. Уровень кальция, он уже очень существенен для обмена во многих тканях, а не только сам по себе. Мышечные ткани, иммунные ткани. Конечно. Каждая клетка, она работает посредством кальций-натриевого насоса, но с участием витамин кальция в этом процессе, оно вообще ни с чем не сравнимо.
2: А кальций – это магний. А да. Если кальций и магний мы принимаем, я хотела бы тоже это произнести, мы не должны забывать, что мы сразу, если мы их превысим, опять-таки потребность конкретного организма, то у нас появится дефицит цинка, это напарник кальция, если можно так сказать, марганца, потому что магний с марганцем очень многие процессы вместе регулируют. Да. Я уже не говорю о фосфоре, который сразу вызовет то, о чем редко говорят, потребность в сере. Учитывая, что сейчас есть, ну, это отдельный разговор, конечно, не для этой передачи, потому что он сам по себе очень длинный, тогда белки, тогда белковая составляющая нашего питания встает на повестку дня. Кто это отслеживал? Как готов организм к этому всему?
1: Никто не отслеживает.
0: Ну, то есть сбалансировано с другими витаминами и микроэлементами, витамин D находится, ну, во-первых, в солнце, это... что называется, естественный витамин D. Но есть то, что мы употребляем в пище, то только в пище он может быть сбалансированным. Никак не в таблетке. В таблетке его сбалансировать невозможно.
1: Таблетки в капле.
0: Да и еще, пожалуйста, инъекции. Это такая страшная передозировка. Вообще, вот если честно, вот когда мои дети учились в вашем Северо-Западном государственном медицинском университете Мечникова, их там учили, что гиповитаминоз – это не страшно, дорогие студенты, он развивается медленно за многие месяцы, а вот гипервитаминоз стремителен, он развивается за дни.
2: И может протекать иногда, как тяжелая форма заболевания, диагноз которого еще и не сразу поставят.
1: А еще вот нам в институтские годы говорили, и потом я это наблюдала уже как педиатр, что передозировка витамина D, она может проявляться клинически в тех же симптомах, в которых проявляется рахит.
2: Дефицит, конечно.
1: Да, и поэтому врач даже в те годы удивлялся, как же так, мы провели профилактику витамином D, мы все делали правильно, и солнечных дней, кстати, тогда было больше, лет это 30-40 назад, но рахит налицо. А посмотрите, сколько детишек с рахитом в южных регионах нашей страны, да. На Кавказе.
2: Казалось бы, вот
1: казалось бы, там все да. Нормально. А на самом деле там, видимо, тоже была передозировка, потому что там солнце-то, естественно, больше, чем у нас. Дети уж не такие чернокожие, как в Африке. И, конечно, у них тоже образовывался собственный витамин D. Никто этого не учитывал, но профилактика была общая по стране.
2: Да.
1: И вот это тоже должно было остановить еще в те годы, уж про потом я не говорю, в излишнем приеме витамина D и вреде его, в общем-то, для организма, если мы его просто принимаем как лекарство в этих самых каплях.
0: Вот вы очень важный момент затронули. Вот никто ни из эндокринолога, врачей, руководств не указывает на разницу в дозах применения, в показаниях, противопоказаниях в Петербурге и в Ростове-на-Дону. Ведь это огромная разница.
2: Конечно.
0: Я же в Ростове все лето живу, у нас летом доходит до 42 градусов. Солнце все лето стоит. Ни одной точки бывает целую неделю нет. Это же какое получение уже а.
1: Запас.
2: Вот. Еще люди на Дону, они же рыбкой питают.
0: А да, плюс рыба. Да, живые кстати.
2: Источники.
0: Да, кстати, я еще скажу, братья и сестры, что мы же постимся на рыбе, а там и витамин D, и фосфор, и кальций. Кстати, кальция в рыбных котлетах даже по различным графикам, источникам больше, чем в молочных продуктах. Так что, пожалуйста, никаких проблем. На самом деле идет какое-то все-таки, вот я не знаю, кто, есть ли какая-то организация, которая отслеживает вот, вот этот гипервитаминоз D, потому что я просто расспрашивая больных, которые мне приводят или приносят детей, я вдруг с большим удивлением отмечаю, что у детей за несколько месяцев приема витамина D почему-то на много месяцев раньше зарастают роднички. Это что это такое?
1: Это признак гипервитаминоза, да.
0: Это признак. Потом вдруг...
2: Формирование зубов нарушает.
0: Кстати, да, вот мне несколько месяцев назад, сейчас уже не вспомню, мне приносили ребенка. Так вот, двухлетний ребенок, его много месяцев кормили витамином D, у него был кариес 7 или 9 зубов. Вы представляете, какое было на фоне приема? Все-таки нужно, конечно, какую-то инстанцию, какую-то организацию, которая бы регистрировала вот эти результаты приема витамина D.
1: Сан Саныч, кто это будет регистрировать? У нас осложнения на прививке не регистрируют.
0: У нас же профилактическая медицина. У нас на диспансеризацию уходят миллиарды, миллиарды рублей. То есть, чтобы людей спасти от лишних болезней. Вот где эти спасители?
1: Здесь должна быть, наверное, какая-то своеобразная счетная палата. Но у нас таковой нет в Минздраве. Но она должна быть при Минздраве, которая отслеживает результаты лечения какими-то вообще вот витамином D, ведь это еще не единственное, так скажем, лекарственно-профилактическое средство, которое применяется так огульно. Посмотрите, какие у нас ПМС, схемы лечения больных с ОРВИ. Это же уму непостижимо. Ребенку ОРВИ первый раз в жизни, ему сразу биродуал, пульмикорт, и не дай бог, если он еще там как-то осип голосом, или с точки зрения врача у него нарушено дыхание, ему еще и гормончики внутримышечные сделают.
2: На всякий случай, чтобы
1: да,
2: вот как-то...
1: На всякий случай,
2: чтобы
1: вот именно.
2: Астмочки не было.
1: Да. Чтобы у вас не было астмы. Но это лекарство, которое категорически нарушает состояние местной резистентности у этого впервые заболевшего ребенка.
2: А уж как разрушается в эндокринной системе все связи,
1: да.
2: Это просто... Ну, у нас, простите, но глюкокортикоидные гормоны, с чем я пытаюсь бороться, но пока безрезультатно, ходит стандарт лечения синуситов у детей.
1: Да,
2: так это вот вообще, коллеги, вы где? Если допустить, что наши иммунологи не ошибаются, а я думаю, они не ошибаются, и лимфоциты лимфоглоточного кольца – это стволовые клетки, восстанавливающие и отвечающие, собственно, за восстановление эпителиальных тканей дыхательных путей. Сейчас такие работы пошли в нашем институте экспериментальной медицины. То как же можно сюда глюкокортикоидами? Это значит нарушить все закономерности восстановления дыхательных путей и просто обречь этого человека на астму.
1: Теперь известно, что работы такие есть экспериментальные, которые говорят о том, что стволовые клетки есть вообще принципиально везде. Они не в крови, мы их не определяем. Они есть и в жировой ткани, они даже, оказывается, есть в миокарде и могут восстанавливать сердечную мышцу без всяких там дополнительных усилий.
2: Это
1: и точно так же в каких-то лимфоидных органах, несомненно, они могут быть, а в зависимости от микроокружения они превращаются в те клетки, которые в данной ситуации и в данном органе нужнее всего.
2: Конечно.
1: Вот в чем дело. А если мы туда брызгаем, там, капаем этими гормональными препаратами, то они же, как любые гормоны, действуют и местно, и дистантно. Что это?
2: И обратная связь включается молниеносно?
1: Да, немедленно включается. Поэтому это не благо. И точно то же самое с витамином D. Как только возникает его избыточное количество, так, пожалуйста, происходят те нарушения и жирового обмена, и кальций-фосфорного обмена, которые и иммунные системы, которые тоже имеют обратные связи. И мы должны об этом думать прежде всего, когда лечим какого-то пациента. Не навреди, это вообще главный принцип врача, который хочет на самом деле выздоровления пациента, а не просто отправить его там, идите, с вами все понятно, вот вам 3-4 лекарства, которые по стандарту ОМС полагается вам назначить, и все, нет. Поэтому у нас медицина, она превратилась сейчас в коммерческую такую организацию.
2: В услугу. Вы знаете, я когда услуга, это ужасно. Слышу, во мне все приходит в негодование.
1: Потому что мы с вами давно работаем, и в наши молодые годы, когда мы учились в институтах, отношение было к профессии врача совершенно другое. А теперь врач зарабатывает. И он зарабатывает, а не и основной задачей его это, может быть, и является в очень многих случаях. А на самом деле задача врача должна быть вылечить пациента или, по крайней мере, привести в состояние ремиссии. А сейчас никого это не волнует, потому что есть стандарты. Стандарты, они вот и включают такие усилия, как прием витамина D всем и каждому, начиная от нуля и до конца жизни человека.
0: Знаете, у меня даже был такой случай. Одна женщина, 30 лет, красивая, молодая, здоровая, ходила в фитнес-клуб. Ну, ей там посоветовали для укрепления костей попей витамин D. Она пила кальций D-3-никомид, вот этот знаменитый. Через месяц, говорит, какие-то ощущения в молочных железах какие-то странные, как будто они не свои. Я пошла, сделала УЗИ. Множественные кальцинаты молочных желез.
1: Это тоже, видите, в поджелудочной железе, в молочной железе.
0: То есть, по сути, кальций, он выходит из костей в кровь при гипервитаминозе D и оседает там, где не надо. Но самое грустное, когда я позвонил ей через год, у нее был рак молочной железы уже к тому
1: времени. Потому что меняется иммунная, местная прежде всего, отвечаемость на все то безобразие, которое там творится.
0: То есть витамин D обладает все-таки иммунодепрессивным действием.
1: А как же, да, так ведь показано, что он депрессивно действует на синтез антител, он депрессивно действует на клетки, которые являются цитотоксическими, то есть основными защитниками от онкозаболеваний, подавляет так называемый Т-хелпер-1 ответ, это вот основной организатор противораковой защиты, противотуберкулезной защиты. И противовирусной защиты,
2: да,
1: и как бы определяет развитие или не развитие аутоиммунных аллергических процессов. То есть принципиально мы приемом витамина D можем свернуть вообще все пропорционально с работой иммунной системы. А что будет при передозировке, мне даже страшно предположить, потому что все эффекты нормальные, они усиливаются. Как говорится, все наши недостатки, последствия наших достоинств, точно так же мы можем говорить о лекарствах. Каждое лекарство – это в определенной дозе лечебный препарат, в определенной дозе яд. Ну и это тоже
2: относится... Трагедия современной медицины, которая стандартизирована, но, к сожалению, никак не может персонифицироваться, только декларирует, что персонификация.
1: Да.
2: А забываем, что доза-то еще индивидуальна, вот самое страшное. Мы все неповторимые. И, к сожалению, исходя из стандарта, назначать препараты – это очень рискованная дорога. Любые, а я уже не говорю о том…
0: Там даже делают анализ, в крови специальный маркер находят, по которому назначают витамин D.
1: Ну, это маркер,
2: ну, мы обсудили,
1: это есть, это,
2: к сожалению,
1: собственно говоря, предшественник, да, активной формы, вот его и определяют. И никто не знает, что с ним будет дальше. Мы уже тоже на этом останавливались. Но, с другой стороны, у нас сейчас такой основной диагноз у людей взрослых – это метаболический синдром. А что такое метаболический синдром? Это патология печени, поджелудочной железы, в целом желудочно-кишечного тракта.
2: Конечно.
1: Плюс это какие-то изменения сердечно-сосудистой системы, которые мы называем гипертоническая болезнь, атеросклеротические проявления. Сюда включается как компонент это избыточный вес, и принципиально получается целая масса вообще признаков, которые все называются вообще-то болезнями в этом синдроме,
2: да.
1: Но при этом первое, это вот я сказала, это печень, а кто у нас вообще отвечает за метаболизм этого самого предшественника витамина из D3, должен образоваться гормонально активный субстрат, который и будет работать через рецепторы на всех органах и тканях.
2: Обеспечение он не сможет образоваться.
1: Обеспечение он не сможет
2: образоваться. А если с печенью рядом, на всем протяжении тонкой кишки, микробиом, который неполноценен, из-за многих очень факторов.
0: То есть состав микрофлоры кишечника.
1: Ну, да, так теперь
2: это
1: называют.
2: Это сапрофитные или полезные, можно их еще назвать, микроорганизмы самых разных групп. Теперь уже говорят, что у нас есть и полезные вирусы, и полезные простейшие, и полезные грибы, и масса всего. Микробиом очень теперь распространенное стало понятие, охватывающее просто все.
1: Никто не знает, сколько там всего,
2: да,
1: этих.
2: Еще всех не пересчитали.
0: Да, профессор
2: не
0: Кокосов писал, что 7000 видов бактериальной флоры и 1200 видов вирусов.
1: Думаю, что больше.
0: А профессор Ткаченко Евгений Иванович сказал, больше 30 тысяч видов микроорганизмов в кишечнике.
2: 10-15 степени, вот, пишут.
0: Уже 10-15.
2: Те, кто занимается геномом микробиома, они там пытаются,
0: да,
2: сосчитать.
0: Но это мы чуть-чуть немножко
2: отвлеклись. Да, но мы
0: отвлеклись,
2: ушли в сторону.
0: Да.
2: Нет, но не совсем.
0: Я про метаболический синдром хочу слушателям и зрителям перевести. Это нарушение обмена веществ.
2: В основе которого лежит гипоксия клеток.
0: Да, а тут еще и следующий вопрос. Это митохондриальные болезни, то есть нарушение энергетики клетки.
1: Митохондрия, кстати, тоже является тем внутриклеточным, можно сказать, компонентом, на который действует витамин D вкупе с витамином А.
2: Если так, он что, туда добирается,
1: да,
2: в
1: если
2: правильном
1: он туда попадает,
2: виде.
1: Там, если есть рецепторы, если он образовался в виде этой гормонально активной формы. То есть вот это, опять же, взаимосвязанные вещи, и на самом деле метаболический синдром, он такой полиморфный по своим клиническим проявлениям, но с другой стороны у нас теперь масса детей рождается в состоянии гипоксии. Это же кандидаты на этот метаболический,
2: да,
1: синдром с раннего, в общем-то, детства.
2: Да?
1: И
0: не выносят детей на улицу. Детей надо вообще, чтобы 9 часов были на воздухе. Я помню, мы скакали сутками. И зимой снежки эти,
2: беременная
0: снежные бабы.
2: Беременная женщина освобождена от всех нагрузок, она сидит за компьютером.
1: Угу.
0: Беременная женщина сидит.
1: И что она имеет,
2: да,
1: с этого?
0: В бетонной коробке, без,
2: да,
0: кислорода,
2: да,
0: лаки-краски, нитрокраски, ДВП, ДСП, ДСП, фенолофармальдегидные смолы.
1: А потом она гуляет с этим ребенком, который
2: вдоль
1: в коляске. Коляска закрыта так, что там вот такая вот дырка, в которую якобы ребенок получает кислород из окружающей среды или то, что она под этим подразумевает. И при этом он дышит всеми испарениями собственной коляски, которая чаще всего является синтетической. И при этом мама считает, что она выполняет свою функцию, гуляет с ребенком, закаливает, и при всем том, что у нас тут солнца так мало бывает, так они еще и вообще коляску вот так закроют. И никто не занимается вот этим вопросом воспитания матерей для создания, в общем, здорового организма в будущем, не только сейчас, но зато всем назначают витамин D.
2: Вы знаете, у вашего ребенка аллергия на ваше молоко. Мы вам
1: сейчас
2: смесь пропишем.
1: И туда добавим витамин D.
0: И добавим туда витамин D.
1: А там добавляется.
0: Ужас.
1: Ну, во смеси же они все искусственные.
2: Все смеси витаминизированные.
1: И витаминов там больше, чем в грудном молоке. Причем это совершенно другой искусственно созданный субстрат.
2: Да.
0: Да, и вот, по сути, действительно, видите, болгарские авторы уже прозрели 73-го года. Какая хорошая книжка.
1: 50 лет назад.
0: Целых полвека прошло, да, и такая интересная фраза, что в настоящее время так часто назначают витамин D, но зачем? Но зачем? Когда действительно все все-таки имеется сбалансированное в пище. Витамин D входит в очень многие продукты. Но просто если бы это было научно обосновано и продумано глубоко, рекомендация, то была бы разница в Питере или в Ростове, или в Чечне. Это же очень большая разница.
1: Я хочу вам на это сказать, что масса работ, касающихся витамина D, она сделана на основе наблюдений в африканских странах, в странах, где вообще население с темной кожей, в Индии, скажем. Но вот когда я смотрю, какие это страны, это в основном страны с неблагополучным таким вот состоянием в области питания. Они не доедают прежде всего.
0: Да? А, то есть неграм кушать нечего, а русским назначают витамин D. Получается так?
1: Да, вот это получается еще одна. Да.
0: А я думаю, откуда они взяли, что нам кушать нечего? Давно блокада Ленинграда прошла, вроде 70 лет уж, как вроде как и послевоенные, что называется, годы. А мы как-то особенно не голодали, это 60-е годы уже были, ну, нормально уже. Питались. Оказывается, от негров они взяли.
1: Потом я вам хочу сказать, что люди сейчас, вот даже с маленькими детишками до года, они все время ездят в теплые страны. И даже не один раз в год.
2: Зимой на несколько даже месяцев некоторые семьи отправляют ну, такие семьи, которые могут себе позволить. На Кубу, там, в ту же Индию с детьми уезжают.
1: Да, а на Кипр, в Турцию, скажем, в Грецию ездят очень многие наши сограждане, даже, может быть, не слишком состоятельные. Но это не касается, конечно, населения, может быть, сугубо глубокого пенсионного возраста, но им-то это уже и не надо. У них и рецепторов-то к витамину D в таком количестве нет, и клеточки-то у них уже старенькие, для этого не способны, и ферменты-то работают хуже. Им, значит, тоже витамин D не нужен, потому что он не будет усваиваться, а вот свое негативное действие он оказывать будет, потому что это аналог стероидных гормонов. Да. Понимаете, вот в чем еще очень глубокий смысл, ну, скажем, моего, да я думаю, и вашего противодействия этой дикой витаминизации. Другое слово я не подберешь.
2: Вообще печально видеть, когда маркетинговые фишки начинают преобладать над научным здравым смыслом. Вот есть научный здравый смысл, а есть необходимость что-то кому-то продать. Ну как так можно? Ну нельзя это совмещать. Давайте отделим торговлю от медицины. На мой взгляд, это надо сделать хотя бы в пределах одного конкретного организма. Каждый сам человек должен подумать.
1: Надо ли ему это?
2: Надо ли? Если сомневается, то поискать еще специалистов, не полагаться на одного врача.
1: Ну и, наверное, для этого нужно убрать из телевизионных программ, со средств массовой информации, рекламу всяких лечебных препаратов, медикаментозных и немедикаментозных, в том числе и таких, как витамин D. Но здесь еще я бы хотела сказать вот какую собственную мысль о том, что у нас очень узкая направленность мыслительной деятельности и знаний врачей. Вот я эндокринолог, кроме фосфорно-кальциевого обмена я ничего не вижу. Кроме щитовидной железы я ничего не вижу. Но вы же должны понимать, что гормональная система – это не только щитовидная железа и фосфорно-кальциевый обмен. Желез у человека достаточно много, я бы сказала.
2: А если учесть эндокринные функции, скажем, гастроинтестинальной системы, там уже тоже своя гормональная. А если учесть, что некоторые гормоны, я с удивлением в молодости еще свои научные, выяснила, что они образуются еще в тканях нервных.
1: А совершенно верно.
2: И там регулируются.
1: В тимусе.
2: Да. А если учесть еще такую тонкую вещь, которая меня восхищает, с одной стороны, но которая осложняет нам рассуждение. Ведь оказалось, что все регуляторы иммунной системы, все регуляторы нейромедиаторных процессов
1: и эндокринной системы,
2: и все гормоны имеют в своем составе, если они белковой природы, они на 90% белковой природы, имеют в своем составе одинаковые последовательности аминокислот, которые, если ферментами, да, молекула уменьшена, то идет восприятие того, что регулировало нервную систему. Этот фрагмент молекулы начинает регулировать эндокринную. И поэтому, когда мы говорим, мысли должны быть хорошие, позитивные, это точно совершенно. Вы плохую мысль подумали, у вас плохой фрагмент от нейромедиатора отделился и пошел с нервной системой подружился, но пошел иммунную колебать или эндокринную изменять. И вот эти вещи – это космос, конечно, научный, с одной стороны, а с другой стороны, это такое простое житейское. Если мы будем с помощью молотка, то есть вот одной молекулы витамина D3, в дозе как молоток, да, хорошая такая
0: доза, ремонтировать, да, компьютер,
2: как кувалда, и будем вот это все на это тончайшее поле наших внутренних процессов обрушивать, ну что мы добьемся? Мы сломаем.
1: Дополнительно, как
2: всему. Как в детстве,
1: тому,
2: знаете, ребенок сломал машинку и говорит: бабушка, чини. Но он ее сломал навсегда, это пластмасса. Она невосстановима. Мы-то еще можем восстановить свои клетки, но не всегда надо это понимать. Поэтому не надо обрушивать кувалду на здоровье свое и своих близких. И врачи, коллеги, ну, пожалуйста, задумайтесь над тем, что вы назначаете в конкретной клинической ситуации.
0: Да, Надежда Венедиктовна, я думал, что вот я вижу, что откладывается соли во всех органах, каких не надо при назначении вот этого кальция Д-3-никамида. Он сейчас уже по-другому называется.
2: Слушайте, не только не будем ругать один препарат, потому что на самом деле любые композиции, в которых не продумано гармонично.
0: Гипервитаминоз D, который называется. Я думал только, что откладывается кальций, ну, я вижу, что в простате, в женских органах. Некоторых даже как-то один мужчина ко мне приходил, ну, пожилого возраста, он пил витамин D, у него множественные кальцинаты мозга даже появились. Ну, вы знаете, вообще, это ужас, просто тихий ужас. Вот, а уж нарушение ритма, поскольку кальциевый обмен, да, Елена Евгеньевна?
2: Да, сердечно-сосудистая система очень страдает в этой ситуации.
0: Конечно, нарушение ритма. И люди, врачи не понимают, они не могут оценить фармакохимический статус пациента, то есть чего он раньше-то пил из лекарств, и почему мы вдруг получаем какие-то странные сейчас анализы. У меня огромное количество звонков, странные анализы разъехались, вообще непонятные, никто ничего не поймет, потому что разные лекарства, конечно, вызывают дисбаланс.
1: Вот, учитывая вот это мое такое негативное отношение, в частности, к назначению витамина D и многим лекарственным препаратам, которые у нас приняты по этим стандартным схемам, я всегда в курсах обучения врачей, которые приезжают на усовершенствование, я всегда

0: специалисту несколько недель, даже у меня товарищ, он ходил, искал хирурга, у него щелкал палец. Так он 2 месяца не мог найти. Оказывается, этим занимается только кистевой хирург. В районе не было, поехал в областную больницу. Палец защелкал.
1: В институте Вредена так и занимаются. Один занимается кистью, другой занимается локтевым суставом, третий – плечевым, четвертый – голеностопным, коленным, тазобедерным, как я говорю – позвоночником, и все отдельно. Можно думать, это не единая костно-суставная система.
0: И, скорее всего, не отслеживают результаты витамина D.
1: Меня это возмущает еще то, что, например, у нас гастроэнтеролог почему-то считает своим долгом исследовать только желудок и двенадцатиперстную кишку, пищевод, то есть фиброгастроскопию сделать.
0: Всегда и
1: на этом основании сделать вывод о состоянии вообще же пищеварительной системы. Они даже не хотят думать о том, что печень-то вообще куда девать, а поджелудочная железа, они вообще почему не включаются в этот план обследования больного, который жалуется на какие-то проблемы. Вот если он пожалуется, что справа у него там тяжесть, ну вот тогда еще УЗИ ему сделают. Но это должно быть все вкупе, потому что опять та же печень, она наиважнейший орган для того, чтобы витамин D оказал свое действие, как мы уже упоминали. Наиважнейший ферментный орган и наиважнейший с точки зрения иммунологической.
2: Конечно,
1: с точки зрения
2: ее особенно лечит фиброгастроскопия. Пришла студентка к нам на секцию медицинского нашего первого. Подходит ко мне и говорит: Елена Евгеньевна, вот вы говорите, что инвазивные методы диагностики надо использовать по строгим, угрожающим показаниям. А вот нам сказали на занятии, что фиброгастроскопию надо делать ежегодно всем после 25 лет.
0: Чтобы найти это там как? Хеликобактер.
2: Потому что сейчас участились раки пищевода.
0: Да.
2: То есть
0: один
2: так,
0: на миллион.
2: Я не говорю, что так доктор, ну, преподавателям тогда не. Но они так запомнили. И они с этим пойдут по жизни дальше.
0: Да, и, кстати, что касается панкреатита, то, насколько я владею цифрами кальцинирующих панкреатитов, 90%.
2: Вот конечно. Сейчас, да?
0: Это старые цифры, это старые цифры, что кальцинирующих панкреатитов 90%. А кто отслеживает рост? Вот я читал, академик Владимир Иванович Петров, наш клинический фармаколог, он пишет, что мы в России не отслеживаем побочные эффекты лекарств.
2: Ну, к сожалению, систему неоднократно пытались ее ввести.
1: Об этом мы, по-моему, и говорили сегодня,
0: да,
1: что должна быть какая-то часть или орган в Минздраве, который будет отслеживать.
0: Не дают
1: вещи
0: клиническим фармакологам отслеживать, и он пишет, что мы пользуемся только западными данными.
2: У врачей нет никакого ни временного люфта, чтобы это
1: фиксировать. Ни профессионального интереса.
2: Ни интереса, потому что если только он зафиксирует, он получается у нас по логике наших чиновников крайне. Ах, ты нашел, как ты допустил.
0: Он и виноват,
2: то есть,
0: да.
2: Вот этот бумеранг, совершенно дикий, с моей точки зрения, нас приводит в тьму.
0: Не только
2: мы пользуемся,
0: нет побуждающих мотивов,
2: да,
0: чтобы реально оценить, что же с пациентом произошло после назначения того или иного препарата. Но даже это фактически под запретом, потому что если какой-то врач скажет: вот я тебе назначил этот витамин, смотри, у тебя от него образовались камни в почках. А что ответит пациент? Он может сильно рассердиться. То есть мало того, что нет побудительных мотивов, еще и зачем этому врачу регистрировать побочные эффекты своих же назначений. То есть получается тупик, по сути.
1: Ну, из любого тупика, наверное, все-таки должен быть какой-то выход.
0: Будем надеяться на будущих врачей.
1: Что касается будущих врачей, они я как раз хотела об этом сказать.
0: Умные, что они медицину создадут 21 века, медицину здравого смысла.
1: Ну, вы знаете, я как-то менее

0: оптимистична в этом отношении, потому что вот Елена Евгеньевна сказала насчет этих инвазивных, неинвазивных методов, и мне вспомнился случай на лекции, когда у меня сидит поток студентов, правда, это 4-й курс, но тем не менее, вот их там 150 человек. Они сидят, как всегда, первая лекция посвящена тому, что мне приходится рассказывать не только об истории иммунологии, но приходится дисциплинировать этот большой коллектив, так скажем. Потому что они как-то все с этими гаджетами, все с какими-то приборчиками, которые позволяют им отвлекаться куда угодно и на что угодно, только не на то, что им рассказываешь.
1: В аудитории только тело. Все остальные части организма в виртуальном пространстве.
0: Ну и в результате однажды я в таком недоумении стала спрашивать: вот вы, будущие коллеги, вы кем хотите быть? Кто из вас хочет быть участковым врачом? Поднимите руку. 2-3 руки. Кто хочет быть семейным врачом? Такая же история. Кто хочет быть врачом общей практики? Такая же история.
1: Да?
0: Я говорю, ну, может быть, кто-то хочет быть дерматологом? Ну, тут человек 8, может, подняли руки. А что, вы хотите быть косметологами? Тоже такая же история. Вот не больше десятка, по крайней мере. Я говорю, дети, а вы остальные-то кем хотите быть? А мы хотим быть диагностами. Это как?
2: На УЗИ сидеть.
0: Ой, вы знаете,
2: 500 рублей.
1: Это так здорово вообще.
0: Они,
1: да.
0: они все начали рассказывать, причем перебивая друг друга, как теперь хорошо обеспечены поликлиники, все медицинские учреждения, аппаратами КТ, УЗИ есть в каждой дырке и прочая, прочая техника. Вот мы будем диагностикой заниматься. Я говорю, а вы думаете, что вы там увидите? Вы что там увидите? То, чего вы не знаете? Вы ничего не увидите, если вы не знаете. Грамотные УЗИ-специалисты, они говорят, что только лет через 15 после того, как я начал заниматься этой диагностикой, я начал понимать, что я вижу то, что есть в организме человека. Но для этого я был грамотным терапевтом прежде того, что я, чем я стал УЗИстом.
1: Ты не можешь стать хорошим диагностом, если ты не работаешь с пациентом от начала и до конца.
0: Это во-первых. А во-вторых, ну что значит быть диагностом? А лечить-то кто будет? Да. Вы к кому отправите? К тому, кто сидит с вами
1: интеллект.
0: За одним столом, что ли?
1: Быстренько по кнопочкам пройдется, стандарт
0: да.
1: запустит.
0: Стандарты у нас
1: и
0: есть.
1: И распечатает.
0: Фельдшер будет лечить.
1: Да?
0: По стандартам. А
1: или
0: что?
1: Бухгалтер, потому что услуга. Он распечатал, денежки проставил. От винта.
0: Да, и расписался или не расписался. Это же я вижу массу бумажек, которые получает пациент в коммерческой клинике от участкового врача. Вообще это какой-то непонятный листок, на котором не написано ни врач, ни фамилия, ни штампа нет. И тоже в коммерческих учреждениях. Я говорю, а какой врач вас принимал? Нету. А это вообще врач был? Вы уверены? Потому что по назначениям я не могу этого утверждать. То есть принципиально, вот здесь мы начали говорить о витамине D.
1: А закончили наболевшим.
0: Да, печальные вот эти совершенно
2: да.
0: такие трагические, я бы сказала, административные изменения в нашей медицине.
2: Идет разрушение, да, к сожалению, медицины. Большому сожалению, здравого смысла на данный момент все меньше и меньше.
0: И ожидать это трудно, учитывая, что вот такие студенты, они же когда-то придут в медицину, что они будут делать, как они будут лечить пациентов. И с этой точки зрения я всегда сама себе говорю, не дай бог мне нужды обращаться к какому-нибудь врачу, лучше тихо и мирно помереть.
1: Не будем о печальном. Активное долголетие.
2: Надеемся.
0: Не обращаясь к врачам. Но мы
2: будем мечтать о прекрасном будущем. Раньше мечтали о коммунизме, теперь будем мечтать о прекрасной медицине, здравоохранении со здравым смыслом. Итак, спасибо вам большое, что вы собрали на наш консилиум, Надежда Венедиктовна. Я еще раз напомню, что инициатором разговора о витамине D была профессор, доктор медицинских наук Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, аллерголог-иммунолог Шабашова Надежда Венедиктовна. Спасибо вам.
0: И вам спасибо за то, что вы поддержали эту инициативу, Елене Евгеньевне, за добавление очень существенное по фармакологии. Всегда приятно с вами общаться и работать.
1: Да, взаимно.
2: И спасибо вам, Елена Евгеньевна. Напомню, что с нами была профессор, доктор медицинских наук, председатель общества секции фитотерапевта общества терапии Санкт-Петербургского имени Сергея Петровича Боткина Елена Евгеньевна Лисиовская. И с вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Будьте здоровы и думайте всегда, очень много думайте, дорогие радиослушатели и зрители, многоуважаемые коллеги, дорогие братья и сестры.
1: И пусть виртуальные ветры и даже медицинские стандарты не разрушают ваше здоровье, пусть оно крепнет с каждым годом. Будем надеяться на будущее.
0: И на свой здоровый образ жизни.
1: Конечно.
0: Негативное отношение к лекарствам без крайней необходимости.
2: Спасибо.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Мефодия, игумена Пешношского, евангельское чтение с толкованием, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 11, и литературная передача «Рассказ Дмитрия Орехова, слуга архиепископа и буддийский монах». Лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово 5. О покаянии. Часть 4. И передача детям «Былина у Алёши Поповича. Бой под Киевом». Продолжат нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Консилиум» доктора Александра Александровича Алифанова и профессоров, докторов медицинских наук Елены Евгеньевны Лисиевской и Надежды Венедиктовны Шабашовой «Витамин Д».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господь наш Иисус Христос пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Любящий Господь говорит нам, что я пришел не для праведников, а для грешников. Нездоровые нуждаются у врача, а какие-то больные. Вот каждый человек, страдающий грехом, он духовно болен. Но с Господом, когда человек хочет разорвать узы греха, отойти от греха, он уже становится не рабом греха, а борцом против греха. И если человек, когда спросил апостола Петра, что сколько же прощать брату? Один раз или 7 раз? И Господь говорит, 77. То есть постоянно мы чем-то согрешаем, чем-то мы недовольны в этой земной жизни и ищем чего-то все нового, нового. А нового-то что? Только тот получает новое, как сказано в Слове Божьем. Творите все новое. Только в Господе Иисусе Христе обновление ежедневно бывает человека. И вот мне хотелось бы вам немножко привести, что как мы должны любить Господа и как мы должны верить. Что некоторые даже все время бывают в храме, а веры у них нет никакой. Поверхностно, ну, все ходят, и я. А Господь как вот говорит? Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сих сотворит. Конечно, мы не можем взять такую высоту, как Господь творил, воскрешал мертвых. Но, читая житие святых, Господь давал и им такую силу. А почему? Потому что они оставили грех и считали себя ниже всякого создания. То есть имели великое смирение, и через смирение Господь давал им великие дела Божьи. И вот мы и посмотрим, как же человек может творить такие великие дела Божьи. Дело Господне есть прежде всего возрождение и спасение душ человеческих. Слышите, братья и сестры? Возрождение и спасение душ человеческих. И в этом-то великом святом деле Господь призывает нас быть Его сотрудниками. Не только, чтобы видеть друг друга, но и быть еще и сотрудниками с Господом. То есть трудиться на Его ниве, выполнять закон, который Он нам оставил. Работая на ниве Его и собирая на ней силы своего Спасителя, плоды все более и более совершенные. А то часто мы топчемся, что на одном месте. Как будто покаялись, как будто должны творить добрые дела, а у нас нет ничего. И Господь поэтому и говорит, помните, фарисеям, что у меня... Зовете Господи, Господи, а дел что? Не творите. Вот Господь от нас требует, чтобы мы все время шли и трудились на ниве Божией. Если пахарь, посеяв пшеницу или рожь, или овес, или что, он не будет бронить, не будет ухаживать за ним, то вырастет плоды или нет?
3: Нет.
2: Если не будет дождика, не будет благорастворения воздуха, вырастут они? Нет, они засохнут. Вот так и наши дела. Они могут засохнуть, если мы не будем что? Творить добрых дел. Достойны ли мы такого святого великого призвания? Только с чистой душой, с чистым сердцем можно приступать к этому великому священнодействию, насаждению добра в душах человеческих. Один великий мыслитель сравнивает человечество с мраморной глыбой, из которой художник может изваять прекрасные формы. Человек же есть такое же орудие в руках Божьих, как резец в руках воятеля. Но орудие сознательное и вследствие того ответственное. Вот возлюбленные братья и сестры, как мы должны перерождать душу, как мы должны жить, оттачивать красоту, ту, которую нам дал Творец. Вот как-то ко мне приходит человек, говорит, батюшка, мне какое-то покралось неверие. Ну, это все, конечно, нам не понять, ни звезды, ни луна, как они сами по себе, конечно, они повисли в небе. А какой-то премудрый архитектор, это все. Ну, как-то вот я молюсь, а мои молитвы как будто бы остаются в туне. И я друг раз думаю, да лучше можете не молиться. А я показываю ему на цветок. Посмотри. В земле, если бы ты не трудился, не поливал бы его, и ничего не сделал бы, то он завял бы и не принес бы вот такой красоты. А видишь, с одной земли, да, Господь, и розовый дает цвет, и алый цвет, и желтый цвет, и белый цвет, и каких только нет, даже черный, бордовый. Видели цветы? А полевые, как Господь украсил? Как сказать, не сеяли, не трудились, и Господь украсил так их. Вот так Господь украшает и человека, который становится на путь спасения и который следит за состоянием постоянно своей что? Действительно, высоко призвание художника, могущего из бесформенного камня создать ангела, но еще несравненно выше и прекраснее возможность пробудить душу человеческую в сознательной жизни, призвать ее к высшей духовной цели. Мать, воспитывающая своего ребенка, лелея ее в своих объятиях, прежде всего должна думать о веренной ей Господом живой душе. А то часто родители пустят на свет человека, и как дичок он растет. Он не знает, как вести себя в обществе, не знает вести, как себя дома, и сам по себе заброшенный. А потом мы говорим, батюшка, а сын-то мой не слушает, а сын-то мой убегает к наркоманам, сын-то мой убегает к блудникам. А почему? Потому что мы не посеяли ничего, что доброго в эту душу. И поэтому почему хорошие родители, бывает, наказывают свое дитя, когда он провинился, что он сделал, не послушал. Они с младенчества наказывают его. И он знает, что если он провинится пред Господом, он также будет что? Наказан. И мы всегда говорим, раб, знающий волю господина своего и не исполняющий волю, биен
4: будет много.
2: Видите как? Поэтому мы должны постоянно думать, что Господь ждет от нас не только искреннего покаяния, но и доброделания. Правильно сказала Раиса. И доброделания. Ей дана сила возрастить эту душу в духе правды и любви Божией, заглушить в ней зародыш зла, пробудить как бы спящего в ней ангела, поставить ее на путь истинный, ведущий к Господу. Все стремления, все силы материнского сердца должны быть обращены к этой цели, которую она может достигнуть только со всесильной помощью Божией. Вот видите, воспитывать надо с помощью что?
4: Божией.
2: Но не только в честность в виде родителей с детьми совершается это великое дело пробуждения и воспитания души. И дети, в свою очередь, влияют на родителей, побуждая их к добру. И брат на брата, и друг на друга. Часто дети примеряют своих родителей. Как-то мне рассказывала одна рабочая, когда мы начинали ругаться, то девочка всегда начинала плакать и просила: «Мама с папой, не ругайтесь, не ругайтесь». И нам было стыдно, что мы за пустяков каких-то начинали скандалы, раздоры. Бывает, совершенно из-за пустяков. Не понравилось мужу, что я неправильно положила хозяйка ложку. И неправильно поставила тарелку. Бывает так или не бывает?
3: Бывает.
2: И мы начинаем уже раздражаться. А можно шуточки, вот как преподобные. Да. А пришла рабожая Вера к старцу Амвросию Оптинскому. Вы читали, наверное, все. Да. Она: «Ну, эти святоши, они лицемеры». И вот в толпе батюшка подзывает: «Вера, подойди посмотреть на лицемера». И она упала в ноги батюшки и сказала: «Прости, вот ты святый». Вот знание души человеческой Господь открывает. Видите как? Даже в толпе, в тысячной толпе, он увидел эту Веру. Вот так Господь и нас может, вот, привести к такому деланию. Открывать души человеческие – это самая трудная наука из наук. И Господь не каждому дает это, а дает тех, которые находятся всегда в доброделании. Вот так, в доброделании. Но не только в честной связи родителей с детьми совершается это великое дело пробуждения и воспитания души. И дети, в свою очередь, влияют на родителей, побуждая их к добру. И брат на брата, и друг на друга. В основе всех человеческих отношений прежде всего должна стоять эта высокая, святая задача побуждения друг друга к добру, призыв к вечной правде. Слышите, братья и сестры? Вот когда мы себя понуждаем к добру, значит, мы уже не желаем сочетаться со злом. Мы не хотим. Вот. Почему? И говорит пророк, говорит: «Благо есть мне, прилепляйтесь к вам». Господи, вот кто прилепляется к Господу. Великое счастье. Он, как сказано, он как древо благоплодовитое, которое при источниках водов, во время и лист его не отпадет. Вот так и вера, тот, кто всегда в руках Божьих, он не отойдет от Господа. И будет всегда служить Господу в доброй совести. Все просвещенные, мудрые, богатые знанием должны нести просвещение свое, знание и мудрость к ногам кого? Христа Спасителя. Чтобы Он научил вас помогать непросвещенным людям, братьям и сестрам в познании Его. И помните, что нет ваших собственных дел. Христос говорит не о ваших делах и замыслах, а о своих, которые Он хочет творить через вас. Слышите? Через нас Господь хочет, чтобы мы творили добрые дела. И если вы предадитесь Ему вполне и не будете Ему мешать самомнением и своеволием, миру нужен Бог, дела Его, и вы только как орудие Его. И так да не хвалится мудрый мудростью своею и богатый богатством своим. Но хвалящий хвались тем, кто разумеет и знает меня, истинного Бога. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь через пророка Иеремию. Вот возлюбленные братья и сестры, что требует от нас Господь. И как мы должны вести свои дела Господу? Вы скажете: «Батюшка, да мы немощные, никудышные, Мы еще падшее создание. Мы и молимся молитвой. Помилуй ты, падшее создание. Не в силе Бог, а
3: правда.
2: Помните? Кто это говорил? Александр? Правда, святой Александр Невский. И вот так мы немощные, а в Господе мы крепкие. И мы слышим, апостол Павел говорит, сила моя в немощи совершается. Кто смиренный, кто кроткий. И Господь говорит, на кого воздрю только на кроткого и молчаливого. Вот, возлюбленные. Как будто бы человек невелик, а кротость, смирение побеждает. Помните, как Антонию враг сказал? Чем он побеждал его? Ты молишься, и я молюсь. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. А чем же я побеждаю тебя? И враг сказал, смирением. Вот, возлюбленные, что сила демонской подавляется только чем?
3: Смирением.
2: Сила моя в немощи совершается. Когда мы считаемся сильными, тогда-то мы всего слабее. Слышите? От некоторых богатырей думают, что я своей силой сворачу все. А к концу жизни мы видим, что ничего человек не сделал. Потому что он опирался только на свои силы. И как мы часто слышим, что мне ваше тут смирение? Я сам, вот я заработаю, вот значит у меня все будет. Нет, возлюбленный, напрасно трудится зиждущий, как сказано. Если не Господь созиждет дом, то аксует
4: трудившийся
2: зиждущий. Вот, братья и сестры, так. Поэтому и Господь в немощи, Он совершает великие чудеса. Мы видим святых, помните, он рассказывал, да, в рассказе Тургенева, как одна блящая девушка, как она благодарила Господа, что мышка пробежала, зайчик вскочил, ласточка свила гнездо. Она болела, не могла встать, но радовалась она всему. И сила ее совершалась в немощи. И она благодарила Господа. Когда пришли и хотели пожалеть ее, она сказала, ну, мне очень хорошо. Я благодарю Господа. Вот видите, возлюбленный, а преподобный Матфей, вот около Изборска жил, он 47 лет в лежании был. Да. Тот он простыл, потом пошли это камни, вот, в почках. И вот в таком мочекаменной болезни он страдал 47 лет. И надо было лежать и страшно нести страдания. Это кто испытывал эти страдания, тот знает, это страшные боли. И он все равно благодарил Господа. И Господь открыл ему не только видел настоящее, но видел и будущее. К нему приезжали великие люди, князья, и разные даже и царственные особы, чтобы услышать от него божественное наставление. Но когда мы сознаем себя слабыми и немощными, неспособными на борьбу, неумелым в труде, тогда мы сильны той силой, которая совершается в немощи. Мы поистине сильны, потому что обращаемся к Богу, умоляя о Его помощи, в которой Он не отказывает никогда. Увы, слишком часто под предлогом слабости и неумения мы отказываемся от предстоящей нам деятельности и, не чувствуя в себе способности к полезному труду, предпочитаем оставаться в полном что? Бездействии. Не лучше ли было бы передать наш труд в руки Господа, который восполнит все наши проблемы и преобразит наши слабые способности, исполнив нас своей силою? Он готов ежедневно творить такое чудо, ибо сила Его в немощи совершается. Своей бесконечной премудростью Он заменяет нашу человеческую неспособность. апостол Павел был глубоко проникнут этой мыслью, когда сказал, что хвалиться могу только своими немощами, чувствуя, что сила Божия проявляется в нем, и поэтому он сознавал вполне, что когда он немощен, тогда что? Силен. Вот, возлюбленные братья и сестры. Вот что значит. И когда поставляют пресвитеры, епископ говорит, немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Вот видите, немощная, что каждый человек имеет свои немощи, имеет свои недостатки. Почему я молодоженам часто говорю, что вы сходитесь, а у вас разные характеры. У одного грубый, а у другого мягкий. Вы восполняете друг друга. Должны как-то делиться и немощи переносить друг друга. Друг друга тяготы что? Носите. И так
3: исполните
2: закон. Вот. Видите как? Носить надо времена человеческие. И Господь всех за нас взял. Грех. Грех в земле мира. И немощи, что он
3: человек.
2: Вот что значит Господь. И он так же, как раньше он любил грешников, так и сейчас возлюбленные. Потому что мы слышим, тот же апостол говорит, я всегда один и тот же, вчера, есть и вовеки. Христос всегда с нами. Он будет до скончания века, пока не окончится все это житейское, мировое господство, Господь будет с нами. И если будет покаяние, будет молитва, еще мы продлим жизнь на земле. Но Господь говорит, когда я приду, то вряд ли что, найду веру. Видите, братья и сестры, приближает всех нас каждый пройденный час ближе к чему? К гробу. Так отбрось свету, не стремись к греху так беспечно, чтоб в юдоли земной обновиться душой в жизни вечной. Это вы все знаете уже. Вот к вечной жизни каждый человек должен стремиться, возлюбленные. Каждый человек должен стремиться, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь призовет нас. Помните, я вам рассказывал, что одна вот моя знакомая, она легла, а утром вот она нашли ее мертвую. А Сашеньку, который здесь работал, здесь возил, часто подвозил меня, делал киоты. Вот киот это священномучеником еще сделали. А что же нет с нами? А все были радостные. А да сколько уже, если по счету считать, уже и сотни, может, зашли наших близких, друзей, родных. Потому что Господь нам отпускает дни для того, чтобы мы не без пользы прожили. Слабые, немощные, но духом мы должны что? Пламенеть, как говорит Господь. Духом пламенейте. То есть всегда горение у нас должно быть к Господу. Тогда мы не будем стремиться к греху. Но если не будет у нас это горение, если мы будем говорить, что мы и без Господа проживем, значит, все кончается на этом. Человек уже погасший, и трудно будет восстать. Почему? Мы часто говорим, душе моя, восстань, что спишь? Конец приближается. И имати смутитеся. Воспряни уба, да пощадится Христос, везде сын и всякий. Вот возьми. Только Христом наше спасение. Конечно. И много молитв может Матери Божией за нас грешных, когда мы обращаемся к ней. Много может и молитва к святым угодникам, которых мы имена носим. Поэтому будем всегда верны заветам Господа Иисуса Христа. Будем служить Ему в доброй совести, и Господь примет наше искреннее покаяние. Самое основное, чтобы мы были всегда в ладошке Божьей. Как хорошо! Благо не есть прилепляться к Господу и жить по Твоим заповедям который ты оставил нам. А ты оставил нам небольшие две заповеди. Господа возлюби все сердцем, всей душой, и ближнего своего как?
3: Самого себя.
2: Но так ли мы поступаем, братья и сестры? Не всегда. Все наоборот у нас бывает. Но говорим, Господа-то мы любим, а брата-то ненавидим. И Господь говорит, лжец. Как же ты Господа не видишь и любишь его, а брата видишь и ненавидишь. Вот в чем заключается суть, что мы должны любить и Господа, и любить ближнего. Как нам приятно, когда нас кто-то любит, уважает. Так или не так?
4: Да.
2: Вот так мы должны и распространять это добро, как гоните, это апостол говорит, друг ко другу и ко всем. Вот добро доброго. А худого что? Отгребайте. Грязь-то мы не хотим, когда видим лужа. Не хотим испачкать хорошее платье, особенно белое. На белом сразу будет грязь. Так и душа наша. Чистый лист бумаги. Не испачкали ли мы ее, душу-то свою? Потому что каждое пятнышко, оно отразится. И когда вот я помню, как детская совесть, если ты что-то сказал неправильно, то как совесть-то тебе говорит, ах, как ты нехорошо поступил, ах, как ты неверно это сделал. Вот эта совесть, это когда самый голос Божий. И когда человек теряет этот голос совести, он уже отступает от Бога и творит грехи уже, а потом уже начинается у него прожженная совесть, когда он не чувствует. Он грешит и не чувствует, что он делает зло. Не только своей душе, но и ближнему. Поэтому будем всегда стараться быть Господом.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 4 июня по православному календарю или 17 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешножского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Астия, епископа Дирахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского.

Братья и сестры, 4 июня по православному календарю, 17 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Мефодия Пешножского. Преподобный Мефодий был современником преподобного Сергия. Потрудившись некоторое время под его руководством, он пожелал уединенной жизни в пустынном месте. Такое пустынное место, удаленное от сел, нашел он среди густого дубового леса у реки Яхромы в Московской губернии. На небольшом возвышении, окруженном болотами, поставил он себе хижину и стал подвязаться в посте и молитве. Недолго пришлось ему быть в уединении. Скоро узнали о нем ревнители подвижнической жизни и стали собираться вокруг него. Преподобный Сергий, посещавший по временам собеседника и сопостника своего, как назван Мефодий в древнем тропаре, посоветовал ему построить храм и кельи на более сухом месте, чем то, где он уединенно подвязался. Мефодий исполнил этот совет и, трудясь при построении обители, сам пеш носил деревья через малую речку, впадавшую в Яхрому. Оттого и речка получила название Пешноши, и обитель, посвященная святому Николаю Чудотворцу, называется Пешноскую. Временем основания монастыря был 1361 год. Поселившись в обители, иноки, кроме подвигов поста и молитвы, подвязались в труде, сами добывали себе пропитание и исполняли все нужные для монастыря работы. Святой Мефодий во всем подавал пример братии. Из обители своей он иногда удалялся в уединенное место, версты за две. Там посещал его преподобный Сергий, и место это, называемое беседою, было ознаменовано часовней, куда 24 июня устраивался крестный ход. Преподобный Мефодий приставился 4 июня 1392 года. Мощи его покоились под спудом в обители. Святой преподобный Мефодий Пешножский, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 36-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Все аз посылаю вас, яко овцы посреди волков, будете оба мудры, яко змея, и цели, яко голубие, внемлите же вот человек, предадят бобы на сонмы, и на соборящих их бьют вас, и пред владыки же и цари, веди не будете меня ради во свидетельство им и языком, егда же предают вы, не пицитеся, како или что возглаголите, дастбося вам в той час, что возглаголите, не вы бо будете глаголющие, но дух отца вашего глаголи в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чадо на родителей, и убьют их. И будете ненавидимы всеми именем Его ради, претерпев же до конца, той спасен будет.

Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 16 по 22. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасет».

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Претерпевший же до конца спасется. А есть ли нам что терпеть? В этом ни у кого не бывает недостатка. Поприще терпения у всякого широко. Стало быть, и спасение у нас под руками. Претерпи все до конца, и спасен будешь. Надо, однако же, терпеть умеючи. А то можно протерпеть и пользы никакой не получить. Во-первых, веру святую блюди, и жизнь по вере веди безукоризненную. Всякий же случающийся грех очищает тотчас покаянием. Во-вторых, все, что приходится терпеть, принимай как от руки Божией. Помни твердо, что без воли Божией ничего не бывает. В-третьих, веруя, что все от Господа исходящее посылается им во благо душам нашим, о всем искренно благодари Бога, благодари и за скорби, и за утешение. В-четвертых, полюби прискорбность ради великой ее спасительности, как питья, хотя горького, но целительного. В-пятых, держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не сбросишь, как тесную одежду. Надо перенести. По-христиански ли ты претерпеваешь или не по-христиански скорби? Все же претерпеть неизбежно. Так лучше же претерпеть по-христиански. Ропот не избавляет от беды, а только ее отяжеляет. А смиренная покорность определением промысла Божия и благодушия отнимает тяготу у бед. В-шестых, сознай себя стоящим еще и не такой беды. Сознай, что если бы Господь хотел поступить с тобой по твоей правде, то такую ли беду следовало послать тебе? В-седьмых, больше всего молись. И милостивый Господь подаст тебе крепость духа. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

0: И, кстати, что касается панкреатита, то, насколько я владею цифрами, кальцинирующих панкреатитов 90%.
1: Вот
0: Конечно.
1: сейчас, да?
0: Это старые цифры, что кальцинирующих панкреатитов 90%. А кто отслеживает рост? Вот я читал, академик Владимир Иванович Петров, наш клинический фармаколог, он пишет, что мы в России не отслеживаем побочные эффекты
1: Ну, к
0: лекарств.
1: сожалению, система неоднократно пытались ее ввести. Об этом мы, по-моему, и говорили сегодня, что должна быть какая-то часть или орган в Минздраве, который будет
0: Не
1: отслеживать эти
0: дают
1: вещи.
0: клиническим фармакологам отслеживать, и он пишет, что мы пользуемся только западными данными.
1: У врачей нет никакого ни временного люфта,
0: Не
1: чтобы это
0: профессионального
1: фиксировать,
0: интереса
1: ни
0: нет.
1: интереса, потому что если только он зафиксирует, он получается у нас по логике наших чиновников крайне. Ах, ты нашел, как ты допустил.
0: Он и
1: То есть
0: виноват,
1: вот
0: да.
1: этот бумеранг, совершенно дикий с моей точки зрения, нас приводит в тьму.
0: Не
1: Мы
0: только
1: пользуемся.
0: нет побуждающих мотивов,
1: Да?
0: чтобы реально оценить, что же с пациентом произошло после назначения того или иного препарата. Но даже это фактически под запретом, потому что если какой-то врач скажет, вот я тебе назначил этот витамин, смотри, у тебя от него образовались камни в почках. А что ответит пациент? Он может сильно рассердиться. То есть мало того, что нет побудительных мотивов, еще и зачем этому врачу регистрировать побочные эффекты своих же назначений. То есть получается тупик, по сути.
1: Ну, из любого тупика, наверное, все-таки должен быть какой-то выход.
0: Будем надеяться на
1: Но
0: будущих
1: что
0: врачей.
1: касается будущих врачей, я
0: Они
1: как раз
0: будут
1: хотела об этом сказать, что...
0: умные, они медицину создадут 21 века, медицину здравого смысла.
1: Ну, вы знаете, я как-то менее оптимистична в этом отношении, потому что вот Елена Евгеньевна сказала насчет этих инвазивных, неинвазивных методов, и мне вспомнился случай на лекции, когда у меня сидит поток студентов, правда, это четвертый курс, но тем не менее, вот их там 150 человек. Они сидят, как всегда, первая лекция посвящена тому, что мне приходится рассказывать не только об истории иммунологии, но приходится дисциплинировать этот большой коллектив, так скажем,
0: Конечно.
1: потому что они как-то все с этими гаджетами, все с какими-то приборчиками, которые позволяют им отвлекаться куда угодно и на что угодно, только не на то, что им рассказываешь. В аудитории только тело. Все Да,
0: остальные части организма в виртуальном
1: ну и в
0: пространстве.
1: результате однажды, ну я в таком недоумении стала спрашивать, вот вы, будущие коллеги, вы кем хотите быть? Кто из вас хочет быть участковым врачом? Поднимите руку. 2-3 руки. Кто хочет быть семейным врачом? Такая же история. Кто хочет быть врачом общей практики? Такая же история.
0: Да?
1: Я говорю, ну, может быть, кто-то хочет быть дерматологом? Ну, тут человек 8, может, подняли руки. А что, вы хотите быть косметологами? Тоже такая же история, вот не больше десятка, по крайней мере. Я говорю, дети, а вы остальные-то кем хотите быть? А мы хотим быть диагностами. Это как?
0: Ну, вот здесь
1: Ой, вы
0: сидеть
1: знаете,
0: 500 рублей.
1: это так здорово вообще,
0: Они
1: да. Все начали рассказывать, причем перебивая друг друга, как теперь хорошо обеспечены поликлиники, все медицинские учреждения, аппаратами КТ, УЗИ есть в каждой дырке и прочая техника. Вот мы будем диагностикой заниматься. Я говорю, а вы думаете, что вы там увидите? Вы что там увидите? То, чего вы не знаете? Вы ничего не увидите, если вы не знаете. Грамотные УЗИ-специалисты, они говорят, что только лет через 15 после того, как я начал заниматься этой диагностикой, Я начал понимать, что я вижу то, что есть в организме человека. Но для этого я был грамотным терапевтом прежде того, что я,
2: конечно,
1: чем я стал узистом.
2: Ты не можешь стать хорошим диагностом, если ты не работаешь с пациентом.

0: процентом от начала и до конца.
1: Это во-первых. А во-вторых, ну что значит быть диагностом? А лечить-то кто будет? Ну. Вы к кому отправите? К тому, кто сидит с вами за одним столом, что ли?
0: Быстренько по кнопочкам пройдется стандарт.
2: Да.
0: Запустит,
2: стандарты у нас
0: и распечатает.
1: Фельдшер будет лечить.
0: Да? Да,
1: по стандартам.
0: А или что? Бухгалтер, потому что услуга, он распечатал, денежки проставил от винта.
1: Да, и расписался или не расписался. Это же я вижу массу бумажек, которые получает пациент в коммерческой клинике от участкового врача. Вообще это какой-то непонятный листок, на котором не написано ни врач, ни фамилия, ни штампа нет. И тоже в коммерческих учреждениях. Я говорю, а какой врач вас принимал? Нету. А это вообще врач был, вы уверены? Потому что по назначениям я не могу этого утверждать. То есть принципиально, вот здесь мы начали говорить о витамине D.
0: А закончили на болевшем.
1: Да, печальные вот эти совершенно такие трагические, я бы сказала, административные изменения в нашей медицине.
3: Идет разрушение, да, к сожалению, медицины. Большому сожалению, здравого смысла на данный момент все меньше и меньше.
1: И ожидать это трудно, учитывая, что вот такие студенты, они же когда-то придут в медицину, что они будут делать, как они будут лечить пациентов. И с этой точки зрения я всегда сама себе говорю, не дай бог мне нужды обращаться к какому-нибудь врачу, лучше тихо и мирно помереть.
0: Не будем о печальном. Активное долголетие.
1: Не обращаясь к врачам. Но мы
3: будем мечтать о прекрасном будущем. Раньше мечтали о коммунизме, теперь будем мечтать о прекрасной медицине, здравоохранении со здравым смыслом. Итак, спасибо вам большое, что вы собрали наш консилиум, Надежда Венедиктовна. Я еще раз напомню, что инициатором разговора о витамине D была профессор, доктор медицинских наук Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, аллерголог-иммунолог Шабашова Надежда Венедиктовна. Спасибо вам.
1: И вам спасибо за то, что вы поддержали эту инициативу, Елене Евгеньевне, за добавление очень существенное по фармакологии. Всегда приятно с вами общаться и работать.
0: Да, взаимно.
3: И спасибо вам, Елена Евгеньевна. Напомню, что с нами была профессор, доктор медицинских наук, председатель общества секции фитотерапевтов общества терапии Санкт-Петербургского имени Сергея Петровича Боткина, Елена Евгеньевна Лисиовская. И с вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Будьте здоровы и думайте всегда, очень много думайте, дорогие радиослушатели и зрители, многоуважаемые коллеги, дорогие братья и сестры.
0: И пусть виртуальные ветры и даже медицинские стандарты не разрушают ваше здоровье, пусть оно крепнет с каждым годом. Будем надеяться на будущее.
1: И на свой здоровый образ жизни.
0: Конечно.
1: Негативное отношение к лекарствам без крайней необходимости.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконе Божией Матери Свято-Крестовская, житие преподобного Аввы Дорофея из обители Аввы Сирида, евангельское чтение с толкованием, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 12. И передача «Язык и слово божественной литургии», урок церковнославянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, «Проскомидия», псалом 24. Передача, посвященная 125-летию со дня рождения великой княжны Анастасии Николаевны Романовой, и передача детям «Былина», «Алеша, Илья и Добрыня» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово шестое. О памяти смертной».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: «Приближается к нас каждый пройденный час ближе к гробу, так отбрось свету. Не стремись ко греху так беспечно, чтоб юдоли земной обновиться душой к жизни вечной. Вот, возлюбленные братья и сестры, наша жизнь. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь призовет нас, но мы должны быть всегда готовы. Господь говорит, в чем застану, в том и судить буду. Застанет нас в покаянии, застанет нас в раскаянии, вот как я привожу вам пример раба Божия Игоря. Он причастился и спокойной душой отошел ко Господу. С радостной улыбкой на устах. Я еще пошутил духовно и сказал, Игорек, надо ехать на дачу. Вон все люди стремятся на дачу, что там вырастить. Ты прекрасный садовник, будет у тебя облепиха. Опять, батюшке, привезешь целую корзину облепихи. И он улыбнулся, а утром отошел ко Господу на другой день. Вот так, возлюбленные братья и сестры, это смерть праведников, а смерть грешников люта. И ненавидящие Господа, что согрешают. Поэтому я радуюсь всегда, я говорю, я рад, вы не на пляжах, а вы в храме Божьем, когда собирается общество для молитвы. Вы нигде не можете... Надо, можете, на дачу некоторому, полоть надо, окучивать картофель. А вы пришли, все равно бросили все, отбросили свету. Хотя несколько часов, но хотим посвятить Господу. Это великое благодеяние, когда мы немножко печемся о своей души. А то часто мы совершенно, как будто бы и нет у нас души никакой. Только о теле мы. Как напитать его? Как согреть его? Ну, согреть-то сейчас тепло, так, слава Богу, все полураздетые ходят, да. А о питании все равно, в посту мы все равно заботимся. Чем накормить детей, напоить все. Вот. Но суета проходит, жизнь проходит. А Господь в чем застану, в том и судить буду. Господь оставил нам заповедь любви. И я всегда... Всех призываю, чтобы в нашем сердце хранилась любовь. Где любовь, там и Бог. Если мы теряем любовь друг к другу, к ближнему, к соседям, значит, что-то у нас неспокойно, не совсем в порядке наша душа. Надо очнуться. И вы слышите, как чудный писатель говорит, береги каждый час, их немного у нас. Уже этот час, который мы проведем в храме, он не повторится, возлюбленные. Но повторится, может, в другом виде или что. Но этот час уже будет записан ангелом, что вы вошли в храм Божий для молитвы. Каждое наше мгновение в храме Божий записывается ангелом-хранителем, что мы вошли, как мы чувствовали, какое наше расположение было и как мы вели себя в храме. И вот особенно дорого мне, что вы любите Господа, вы тянетесь к Господу. Я вам рассказывал, что сколько приходило ко мне людей, которые были страшны сперва, но когда они восприняли Господа, когда они стали исповедоваться часто, причащаться, они обновились не только душой, но и телом. И тело их стало светло, а были черны даже и телом. Вот возлюбленные. А как Господь перерождает не только души человеческие, но и тела. Поэтому нужно особенно быть духоносным человеком. Вот, потому что Господь нас призвал на дела добрые, чтобы мы здесь пока в этом мире делали добро, пока есть время для добра. И Он оставил нам заповеди блаженства. В чем же заключаются эти заповеди блаженства? Они учат нас к тому, как мы можем достигнуть христианского совершенства или святости. Они даны христианам, чтобы показать им, какие душевные расположения должны они иметь, дабы все больше и больше приближаться к Богу и обрести святость. А вместе с тем и блаженство, то есть высшую степень счастья. Святость рождается близостью к Богу. Есть высшее блаженство, наивысшее счастье, когда только может желать человек. В каждой из этих заповедей Господа следует различать с одной стороны поучение, а с другой – ублажение или обещание награды. Ветхозаветные заповеди начинаются «не убей», «не укради», «не послушаствуй». А здесь они дают нам новую жизнь, обновление души и сердца, и как жить, и как получить награду. Мы слышим «блаженны милостиви, ибо они помилованы будут». «Блаженны чисти сердцем, ибо они Бога узрят». И каждая из заповедей, каждой из этих заповедей Господа следует различать с одной стороны поучение, а с другой – ублажение, награда. Какая награда идет за этой заповедью? Первая заповедь блаженства нам говорит – блаженны нищие духом, яко сих есть Царство Небесное. Нищие духом, то есть смиренные, кроткие, которые сознают свое несовершенство и свое недостоинство пред Богом, никогда не думают о том, что они лучше или святее других. Нищета духовная называется смирением, а добродетель ее – смиренномудрием. Вот видите, возлюбленные, вот что есть нищета духовная-то – смиренномудрие. То есть считать себя хуже других. Если только подумал, что да, она-то плохая, а я-то вот этих грехов не делаю, ты уже пал, ты уже фарисей. А помните, как мутарь? Он и глаз не мог возвести отец к небу, а только бился в грудь и просил, как он просил, «Боже, милости, будем я грешным». Вот так и мы должны, возлюбленные, стараться видеть свое недостоинство. И я радуюсь, когда приходят мужчины и женщины, каются в своих грехах. Они осознали свой грех, они возненавидели свой грех и не хотят вернуться, как пес на блевотину, на этот грех. Отвергают грех, не услаждаются грехом. Первое – это чтобы мы отринули, возненавидели грех и порок. Вот только тогда действенный будет наш душевный порыв. Но если мы еще, да ладно, я еще не старик, я еще погрешу, да что там, какой тут этот грех? Ну, это, а как сейчас? Это естественно все признают. И блуд естественно, и винопитие естественно, и кража естественно, и убийство естественно. Да все неестественно. Все дано в законе Господнем, как мы должны жить и как правильно вести свою жизнь. А естественная жизнь – выполняй заповеди. Господь говорит, кто любит меня, заповеди мои что? Соблюдет. Заповеди мои соблюдет. Вот что самое-то главное. Вторая заповедь – блаженны плачущие, яко сии утешатся. Плачущие – это те, кто скорбит о своих грехах. Это плач покаянного сердца о нашей виновности в пред милосердным Господом. Вот, возлюбленные, плач, когда мы видим, что нам самим не справиться, а просим, что, Господи, помоги мне избавиться от этого греха, встать на путь покаяния, на путь добродетели, и Господь по милосердию своему дает нам облегчение в той или другой страсти нашей. Блаженны кроткие, яко чи наследуют землю. Кротость и смирение дается не сразу, возлюбленные, а большими трудами. Помните, как Матерь Божия, когда праведная Елизавета коснулась и целовала ее, она сказала: «Когда ты дала мне целование, то взыгрался Иоанн Креститель во чреве ее». И Господь, Матерь Божия, как кротко ответила: «Яко презрена смирение рабы своя, все бы отныне ублажать меня все роде». Вот смирение, возлюбленные. Вот когда смиренный человек и кроткой становится, когда он видит свое недостоинство, видит свое убожество, видит свою нищету, и Господь дает кротким, а не долголетие. Помните, как святый Марк Франциск питался чем? Прахом спиртным, а потом ангельским хлебом, и дожил до 130 лет. Вот так. И мы видим святых. Не все святые доживали до 100 лет, но 70, 80 и 90 лет другие, и до 100 некоторые. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко ци насытятся. Алчущие и жаждущие правды – это те люди, которые, глубоко осознавая свою греховность пред Богом, горячо желают правды Божией, стараются угодить Богу жизнью своей по правде, то есть по Христову евангельскому закону, требующему от христианина самой святой справедливости во всех их отношениях к ближним. Вот, возлюбленные, кто имеет алчущие и жаждущие правды, как мы должны относиться к ближним и как угодить Господу. Блаженны милостиви, яко ци помилованы будут. Сострадательным людям Господь обещает награду, что они будут помилованы и избавлены от вечного осуждения за свои грехи. И Иоанн Златоуст, он прямо говорит: различен милование образ и широка заповедь сия. Очень широка эта заповедь, возлюбленные. Одни посещают больных, немощных, другие стараются подать милостыню и на монастырь, и на храм, и на сирот. И Господь принимает от каждого по своему труду, по своему старанию, свою подданную лепту и милостыню. Вот так, возлюбленные братья и сестры, Господь даже сказал, кто напоит единой чаши воды, и тот не потеряет награды своей. Я часто думал, ну что-то воды, у нас очень в России много воды. Но когда приехал в Иерусалим, жара страшная, и в Египте, вот начиная были, там организм обезвоживается, и каждая чашечка воды как хорошо поддерживает силы. И думаешь: Господи, как все в Господа правильно сказано. Действительно, кто напоит малого студеной водой, он не потеряет награды своей. И дошли до меня и эти слова Господни. Потому что каждое слово, оно действенное, возлюбленные братья и сестры. Оно справедливо. Поэтому будем верить справедливости и Господу. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вы скажете: какая это чистота сердечная? Чистые сердцем – это те люди, которые не только явно не грешат и не таят порочных и нечистых мыслей, желаний и чувств себя. Здесь, на земле, они увидят Бога благодатно, таинственно, духовными очами сердца, будущей же жизни они будут видеть Бога, как Он есть, от обещания высшей степени блаженства. Вот. Видите, возлюбленные, чистота сердца дает нам зреть Бога. Вот я читаю о преподобной матери Рахиле, которая, может быть, читали уже эту книжечку, на Бородинском поле, там был женский монастырь, и до 28 года она проживала в этом монастыре, она приняла великую схиму и принимала верующих. Но она всю жизнь стремилась к чистоте сердечной. Матери Божьей не раз ей являлась, и она беседовала и получала наставления. Она просила у Господа, сколько было искушений, но она просила чистоты сердечной, и чтобы девическую чистоту ей сохранить, как была она с самого рождения. И Господь за ее чистоту дал ей и мудрость, и открыл боговедение, и все то, что требовалось для назидания других. Вот когда читаешь, думаешь, вот как жены-то должны жить. Не только в чистоте сердечной, но и в чистоте душевной, и духовной, и телесной. Даже и телесная чистота нас вот, приводит к Богу и приводит, чтобы к познанию истины. Далее, возлюбленные, миротворцы. Кто это такие миротворцы? Некоторые говорят, вот у нас есть организации миротворческие, ООН, еще другие организации. Да миротворцы ли они, возлюбленные? Когда бомбы сбрасывают на православных христиан, это не миротворцы. А вот те миротворцы, которые называются сынами Божьими, нарекутся, эти миротворцы своим подвигом уподобляются Иисусу Христу, который пришел на землю, чтобы примирить согрешивших людей с правосудием Божиим, поселить мир между людьми. Вот, возлюбленные. А здесь разлад, значит, сербов вон, а других народностей вселять. И мы видим, когда сербов изгоняли с Хорватии, 200 тысяч человек погибли. И никто, ни ООН, никто не заступился. Разве эти миротворцы? И сейчас они собираются. О мире ли говорят они? Да не о мире, возлюбленные. Я в политику не уступаю, но когда слушаю, то, Господи, какая ложь, какая несправедливость в этом мире прелюбодейном и грешном. Это не миротворцы, возлюбленные братья и сестры. Это убийцы, которые несут бомбы людям и разрушают города и храмы, и монастыри. Вот мы видим, проехали, когда ехали в паломническую. Легко было разрушить. 70 лет разрушали. Некоторые только остались остовы, а в других даже и крапивы заросли храмы Божии. Там все разрушали 70 лет. А вот когда восстанавливать, надо уже десятки лет, чтобы то, что было построено веками, надо опять создавать веками эту культуру, красоту народную. Потому что нет даже подобия, чтобы один храм равнялся с другим. Эта красота необыкновенная была в России. Почему и называлась Святой Русью, что все было на святости построено. А почему? Потому что народ русский любил и сердцем чувствовал красоту не только телесную, но и духовную. Вот миротворцы – это те, которые не разрушают, возлюбленные, а которые созидают, которые дают жизнь другим людям. Вот это называется миротворцы. Вот они сынами Божьими нарекутся. А это не сыны, а это сыны тьмы. Помните, как Господь их назвал? «Вы отца вашего дьявола, и похоти его творите». Он человек-убийца бей из кони, и воистину что? Не устоял. Вот вы знаете, вот такая их истина. Поэтому мы видим, какую несут истинную другие народы. Вот евангельская истина. Нести мир людям, а не бомбы. Нести хлеб, а не камень. Нести воду жизни, а не яд, который отравляет все. Далее Господь посылает награду тем, кто изгнаны правды ради, блаженно изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Гонение неизбежно для христиан, живущих по правде евангельской, потому что злые люди ненавидят правду, обличающие их злые дела, гонимым за правду, за их исповеднический подвиг, Господь обещает радость и блаженство в селениях небесных будущей жизни. Вот, возлюбленные братья и сестры, мы видим сонмы мучеников российских. Я говорил, что это сон мучеников, как бы вся земля российская наполнена святыми от края до края. И в северных, и в южных, и в восточных, и в среднезападных, везде у нас святые. И мы в храме находимся святых священномучеников Вениамина и Серафима Петроградских, которые также были замучены за веру Христову. Помните, как я вам рассказывал, митрополита, его осудили, как будто бы, что он не сдавал сокровищ церковных. Он сказал, мы все дадим, останемся голыми и босыми, но людей накормим. Все. И в сосуды, как преподобный служил в деревянных сосудах, мы можем служить. Таинство не осквернится от этого. Но мы хотим раздать сами, а не руками злодеев, которые оскверняли храмы. А, нет, мы хотим, потому что вы спрячете куда-то это имущество. И стали грабить. А те, кто нес правду, они были изгнаны, расстреляны, замучены. Святителя мы, Вениамина, и не знаем где, как будто за пороховые вывезли и там расстреляли. Вот есть такое сказание. Под Москвой уже был на покое, который описал жизни и труды, и подвиги, которые прославил преподобного Серафима Саровского, 80-летнего старца, вынесли или выволокли, уже потому что не мог ходить, митрополита Серафима. Привезли и расстреляли около одного храма какого-то московского вместе с другими мучениками. Вот возлюбленные, вот правда, вот гонение. И они себя также называли тоже миротворцами. Мы дали свободу. Вот какая бывает свобода. Поэтому берегите то, что Господь оставил нам. Наследие чистоты сердечной. Бойтесь греха. Как к огню мы боимся прикоснуть, чтобы не сжечь свое тело. Вот так надо бояться и греха. Потому что душу сожжем мы свою грехов. Блаженны, когда поносят вас, и сженут, и рекут на вас всяк зол глагол, на вы лжущие не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески несправедливо засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Так по-русски заканчиваем заповеди блаженства. Сколько хулы, возлюбленные братья и сестры, было сказано в адрес святого православия. Но мы знаем, что только Христос может спасти кающего человека. Помните, как я вам приводил пример? Прошли, человек упал в яму, прошел Будда, сказал, как выйти из ямы. Прошел Магомед, рассказал, как ему подняться, чтобы вылезти из ямы. И только Христос падшему подал руку и вытащил из ямы. Поэтому только Христова заслуга дает нам и покаяние, и возвращение, как блудного сына, к Отцу Небесному. Поэтому что менять православному христианину чечевицу на белый, чистый хлеб, источник жизни и бессмертия, как говорит нам Господь, тело Христово примите, источника бессмертного кусите. Вот такую не чечевичную похлебку, чтобы получить первородство, а сам Господь себе дает, приносит в жертву и обеляет нас, и очищает, и по слову апостола Павла делает нас новой тварью во Христе Иисусе Господе нашем. И радуется мое сердце, что вы согреваетесь здесь молитвой и подвигом любви ко Христу. Пусть наше будет покаяние искренним, и те награды, которые указал в заповедях блаженства, Господь даровал нам. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 5 июня по православному календарю или 18 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает память священномученика Дорофея, епископа Тирского, перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, благоверного князя Федора Ярославича, брата святого Александра Невского, Новгородского, обретение мощей преподобного Воссиана, Ионы, Пертаминских, Соловецких чудотворцев, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехи, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Помвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, пустынника египетского, преподобного Дорофея из обители Савы Сирида. Братья и сестры, также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает память Игоревской иконы Божией Матери.

Братья и сестры, 18 июня 1995 года на Северном Кавказе банды чеченцев во главе с Шамилем Басаевым вероломно напали на город Буденновск, прежнее название которого – Святой Крест. В этот трагический день и явилась людям святокрестовская икона Божией Матери. Нападение изверги приурочили к празднику Святой Живоначальной Троицы, а горяне категорически отрицают христианское откровение о Троице. Они вошли в мирный город, скрывшись в гробах, в которых якобы везли тела для погребения. После захвата отделения милиции и расстрела милиционеров, банда пошла по городу, стреляя во всех молодых встречных мужчин с военной выправкой. Двигаясь по направлению городской больницы, боевики брали с собой всех встречавшихся на пути, как заложников. Захватив больницу с родильным домом, они удерживали рожениц, детей, больных и весь больничный персонал в течение 5 дней. В качестве заложников в больнице находилось около 2000 человек. Больница эта располагается на территории бывшего Маджарского Воскресенского монастыря, связанного с памятью святого благоверного великого князя Михаила Тверского, коварно убитого татаро-монголами в горах Кавказа в 1318 году и являющегося, таким образом, русским первомучеником Кавказа. И поэтому святой великий князь изображен на левом поле новоявленной иконы Святокрестовская. А на месте, где позже возник монастырь, тело святого было положено на ночь по дороге из Орды в Москву. А в наши дни жестокость чеченских боевиков была неслыханна. Они выставляли заложников, в том числе рожениц и детей, в окна больницы во время штурма ее российскими войсками и заставляли их кричать: «Не стреляйте!». Нагло Басаев требовал, чтобы русские войска были выведены из Чечни, иначе все заложники будут расстреляны. 18 июня, в День всех святых, когда празднуются иконы Божией Матери, умягчение злых сердец и нерушимая стена, в Казанском храме города был совершен соборный молебен ставропольского духовенства. В этот же момент над больницей, где томились заложники, благочестивые верующие увидели в небе крест, как бы облачный. Справа от него, в скорбной позе, на воздухе стояла Божия Матерь в черных одеждах и молилась перед крестом. Видение продолжалось около получаса. Видели его и заложники, видели и чеченцы-боевики. Тогда же бандиты согласились освободить заложников без каких-либо условий. Но измена была на самом верху. Предательское антинародное правительство дало негодяям возможность безнаказанно уйти в Чечню вместе со своим вожаком Басаевым, хотя специальные войска уже были готовы, сумев обезвредить к тому времени снайперским огнем 17 боевиков и ждали только команды, чтобы окончательно ликвидировать преступников. Колонна автобусов с боевиками и заложниками безнаказанно выехала из города, и через сутки заложники были отпущены боевиками. После этой трагедии городское кладбище пополнилось 128 новыми могилами. Всего же было убито 146 человек. Настоятель храма игумен Александр записал свидетельства очевидцев чудесного явления Божией Матери и представил их правящему архиерею Гедеону, митрополиту Ставропольскому и Владикавказскому, который благословил на их основе написать икону Божией Матери, получившую название Свято-Крестовская. На 40-й день трагедии икона была принесена в город Святаго Креста, и с нею был совершен крестный ход по всему городу. На месте трагедии заложена часовня. Новоявленная Свято-Крестовская икона Божией Матери помещена в городском храме, освященном в честь Казанской иконы Божией Матери, и отныне является одной из святынь Кавказа, покровительницей славного русского воинства, несущего службу по защите родного Отечества. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 5 июня по православному календарю или 18 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Аввы Дорофея. Преподобный Авва Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Сирида в IV веке. В юности так велика была его любовь к учению и книгам, что он забывал о пище и сне. С еще большей ревностью посвятил Авва Дорофей себя иноческому деланию, удалившись в пустыню. В течение 10 лет он был келейником у преподобного Иоанна Пророка, соединив это послушание с совершенным преданием себя в волю старца, так что он не имел никакой скорби. Боясь, что он не исполнит заповеди Спасителя о том, что многими скорбями подобает входить в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысел старцу и услышал в ответ: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». После кончины преподобного Иоанна Пророка Авва Дорофей оставил палестинский монастырь и основал новую обитель. Его ученик, преподобный Досифей, пишет о нем: «Подвязавшийся с ним братьей, он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости. Ему была свойственна добродушие и простота. Он уступал в споре, а ведь это начало благоговения, доброжелательства и того, что слаще меда, единодушия, матери всех добродетелей». Преподобному Авве Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с ответами преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Поучения Аввы Дорофея представляют собой начальную книгу вступающего на путь духовного делания. Преподобный часто обращается к опыту великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Простые советы, как поступать в том или другом случае, и тончайший анализ помыслов и движений души являются надежным руководством для тех, кто стремится исполнить заповеди Спасителя. Иноки, начав читать эту книгу, не расстаются с нею всю жизнь. Поучения раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. На Руси его книга душеполезных поучений и ответов преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка была также широко известна, как и «Лествица райская» преподобного Иоанна Лествичника, творение преподобного Ефрема Сирина. Кирилл Белоозерский собственноручно переписал поучение Аввы Дорофея вместе с «Лествицей». Вот как пишет о совести в своих поучениях Авва Дорофей: «Когда Бог сотворил человека, Он вселил в него нечто божественное, как бы некоторый помысел, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту. Помысел, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое, именуют совестью, а она составляет естественный закон. Последуя закону совести, патриархи и все святые прежде написанного закона угодили Богу. Но когда люди через грехопадение зарыли и попрали ее, тогда сделался нужен закон написанный. Стали нужны святые пророки, нужно сделалось пришествие Владыки нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее совесть, чтобы засыпанную искру снова возжечь хранением святых его заповедей. Как в воде, помутившейся от многого ила, никто не может узнать своего лица, так и мы по преступлении не разумеем, что говорит нам совесть наша. Тогда нам кажется, будто ее вовсе нет у нас, однако нет человека, не имеющего совести, ибо она есть, как мы уже сказали, нечто божественное и никогда не погибает, но всегда напоминает нам полезное, а мы не ощущаем это,
потому что пренебрегаем ею и попираем ее. Поэтому-то пророк оплакивает Ефрема и говорит: «Соодолей, Ефрем, соперника своего, и попра суд». Соперником же называет совесть. Поэтому и в Евангелии сказано: «Будь увещавайся с соперником твоим, донди же еси на пути с ним, да никогда тебя предаст судьи, а судья слугам, и всадят тебя в темницу. Аминь, глаголю тебе, не изыдеши оттуду, донди же воздаси последний кадрант». Почему совесть называется соперником? Соперником называется она потому, что сопротивляется всегда нашей злой воле и напоминает нам, что мы должны делать, но не делаем, и что не должны делать, а делаем. За это совесть осуждает нас. Итак, почимся, братья, хранить совесть нашу, пока мы находимся в этом мире. Не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле. Так писал Авва Дорофей о совести в своих поучениях. Преподобный Авва Дорофей, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 37-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Егда же гонят вы в ограде сем, бегайте в другие, аминь бо благолю вам, не гимайте скончать и грады Израилевы, донде же приидет Сын Человеческий. Несть ученик над учителем своим, ниже раб над господином своим, да влеет ученику, да будет яко учитель его, и раб яко господь его, аще господину дому Вельзевула, нарекоша, хвальми паче домашняя его. Не убойтесь губы их, ничто же бо есть покровенно, еже не открыется,

Тайно, еже не увидено будет, еже глаголю вам во тьме, рците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на кровях, и не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиене. Не две ли птицы ценитеся единому гасарию, и не едино от нею, падет на землю без отца вашего, вам же и власи главни всех и зачтени суть. Не убойтесь, убо, многих птиц лучше есть.

Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 23 по 31. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успейте обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Следовательно, как ни прячемся мы теперь с грехами своими, пользы от этого нам никакой нет. Придет срок, а далеко ли он? И все выйдет наружу. Как же быть? Не надо прятаться. Согрешил? Иди открой грех своему духовному отцу, священнику. Когда получишь разрешение, грех исчезнет, будто его и не было. Нечему будет потом быть открываемому и являемому. Если же спрячешь грех и не покаешься, то сбережешь его в себе, чтобы было чему обнаружиться в свое время, на обличение тебя. Все это нам наперед открыл Бог, чтобы мы еще теперь ухитрились обезоружить Его праведный и страшный суд на нас, грешных. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Сегодня день памяти видного государственного и военного деятеля царской России, финляндского генерал-губернатора, генерала от инфантерии Николая Ивановича Бобрикова, скончавшегося от ран 5 июня 1904 года. Он родился 15 января 1839 года в Стрельне под Петербургом в семье военного лекаря. Получив военное образование с 1858 года, служил на офицерских должностях в различных воинских частях и родах войск. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Бобриков в должности помощника начальника штаба гвардейского корпуса продемонстрировал большой организаторский талант. Его заслуги были высоко оценены, и в 1878 году он был произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту его императорского величества. В 1884 году Бобриков был произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником штаба гвардии и Петербургского военного округа. А в 1898 году он был произведен в генералы от инфантерии и назначен членом военного совета страны. В 1898 году Бобриков служил финляндским генерал-губернатором. На этом посту генерал активно боролся с финляндским сепаратизмом. Он требовал распустить финляндскую армию и распространить на княжество общеимперские военные законы, унифицировать правовую и финансовую систему, очистить учебники финляндских школ от русофобии и ввести в учебные программы курсы русской истории, географии и культуры. Привилегии при приеме русских на госслужбу в Финляндии, обязательно введение русского языка в Сенате, учебных заведениях и администрации. На протяжении 6 лет Бобриков упорно проводил эту программу в жизнь, что вызвало серьезное недовольство в Финляндии, жителям которой впервые за 90 лет напоминали о том, что они являются российскими подданными. В самой России политика Бобрикова вызывала открытое сопротивление либералов и левых радикалов. В результате 3 июня 1904 года прямо в здании финляндского сената Бобриков был смертельно ранен Евгением Шауманом, тут же застрелившимся на месте. Не приходя в сознание, в ночь на 5 июня генерал скончался.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 12.
1: Закончилась первая речь Господа к Иову. Теперь Господь вопрошает, Иов отвечает Господу. Глава 39, стих 31. Это в русской славянской Библии 39 глава. В греческой и еврейской это уже глава 40. Но мы, если следим по русской или славянской, это 39 глава, 31 стих. «И отвечал Господь, Бог, ко Иову, и сказал». Вызывает недоумение слово «отвечал». Как Господь отвечал Иову, если тот ничего не сказал? Во-первых, Господь беседует с Иовом, с его душой. Господь сказал то, что Иов понимал, и на что отозвался в своих помышлениях. То есть Иов молчал. А беседа происходила. Во-вторых, отвечал – это буквальный перевод, другое значение, соответствующее еврейского слова – наконец. Можно сказать так – наконец Господь сказал Иову. Что Господь, отвечав молчавшему Иову, сказал? «Отклонится ли сей Иов от суда с достославным, обличающий Бога, будет ли отвечать ему?» Первое, на что обратим внимание, это имена Бога. Во второй речи к Иову Бог назван «Кириос Готеос» – «Господь Бог», иначе, чем в первой речи, там было просто «Кириос Господь». Различаются имена Бога и характер второй речи Господа к Иову, согласно Септуагинте, иной, чем в первой речи. Это необходимо помнить. В масоретском тексте в первом и во втором случае имя одно – Яхве. Второе. Сам Бог, обращаясь к Иову, называет себя в еврейском тексте «Шаддай». Имя Божье очень значительное и имя сложной этимологии, не вполне понятной. Вот по одной из этимологий, ее придерживаются авторы Септуагинты, «Шаддай» означает «тот, у кого достаточно». Ну, например, «тот, у кого достаточно силы». Отсюда обычно переводят «Шаддай» как «всесильный». А на греческий иногда «Шаддай» переводят «гиконос». То есть достаточный, ну, если хотите, достославный, самодавлеющий, Шаддай. Это имя Божье было известно Иову. Итак, Бог задает Иову два вопроса. Отклонится ли он от суда с Богом? Если Иов обличал Бога, то будет ли он теперь отвечать Богу? Господь задал человеку вопрос и потребует ответа. Еврейский текст допускает разные варианты перевода, и все по-своему интересны. Первое полустишие. «Будет ли спорить с Шаддаем поучающий?» Казалось бы, нет, но как может человек спорить с Богом? Ничего подобного. Дело в том, что спорить с Богом не считалось невозможным. Спорить с Богом не считалось невозможным для пророков. Так, например, спорил с Яхве пророк Иеремия и говорил с ним о судах. Вполне сходно с тем, что в некоторых местах говорил Иов. Если кто интересуется, Иеремия, 12 глава. Но как человек может спорить с Богом? А так, пророк спорит с Богом, потому что в пророке действует Дух Божий. Но Иов – это особый случай, хотя в нем и проснулся пророческий дух, но Иов спорит с Богом как человек. Почему? Потому что Иов как человек истинный и невинно страдающий, он собою человеком, своей судьбой, если хотите, пророчит о Христе. Поэтому к Иову обращен вопрос, требующий ответа. Ты лично будешь спорить с Шаддаем или нет? Это первое полустишие. И второе полустишие. Рассуждающий о Боге ответит на это. Это вот я с еврейского дал сейчас перевод. И здесь находим сложное выражение «махеахелуах». Это может быть упрекающий Бога, может быть рассуждающий о Боге. Но дело в том, что «махех» – это тот самый посредник на еврейском языке. «Махех» – это тот самый посредник, которого жаждал иметь Иов между собой и Богом, когда говорил «если бы был посредник между мною и тобой». «Махех Элаах» – это может быть посредник Божий, Мессия, который даст ответ на вопросы Иова. Читаю перевод стиха с еврейского языка, и он согласуется с Септуагинтой. «Будет спорить ли с Шаддаем поучающий, рассуждающий о Боге или посредник Божий?» Ответит на это. Вот такого смысла вы не найдете ни в одном из современных переводов с еврейского. От Иова потребуют ответа. Иов взялся спорить с Богом как человек, и он должен будет отвечать. Отвечав же, Иов сказал Господу. Вот теперь Иов отвечает наконец-то. От него потребовали ответа, и он эти слова какие-то сейчас произнесет. Еще раз повторю, что когда Бог говорит с душой, слушание человеком слов Божьих есть уже понимание и отклик. Господь отвечал молчащему Иову, Иов слушающий был вразумляем. Как он дальше говорит, Иов говорит, «По что еще я сужусь вразумляем и обличаем от Господа? Слушающий таковое я ничто есть. Какой же я ответ на это дам? Руку положу на уста мои. Единожды я говорил, вторично и более не прибавлю». Разберемся в прочитанном. «Слушающий таковое, я ничто есмь». Смотрим масорецкий текст. Там очень интересная совокупность смысла. Буквально. «Вот я уничижился». Или вариант перевода. «Я умолен, лишен, опустошен, оскудел, иссякнул». Это значение одного глагола. Вот что со мной произошло. Я уничижился, умолен, лишен, опустошен, оскудел, иссякнул. То есть с Иовом произошло нечто. Это было убытие, опустошение, иссякновение, лишенность чего-то. Вот так и человек, лишенный тяжести, быстр, лишенный чести, посрамлен. А когда от земли уходила вода после потопа, вода, как сказано, унялась, иссякла. Смотрите, какой смысл интересный. Когда Иов слушал речь Господа, он испытал то, что лучше всего может быть обозначить греческим термином «кеносис». Это истощание, которое есть глубочайшая форма истинного смирения. Боговоплощение и Голгофа были в богословской терминологии «кеносис» – божества, то есть Бог истощился ради нас. И вот с Иовом нечто такое произошло, когда он слышал речь Господа. Итак, Иов отвечает на поставленный ему вопрос. Спросили его, будет он теперь говорить. Иов признает, что говорил единожды. Это были 9 речей Иова. Второй раз он сейчас говорит, и более, говорит Иов, не буду. И после такого ответа следует вторая речь Господа к Иову из облака. Расскажем содержание второй речи, затем прочтем речь. Содержание речи примерно такое. Господь потребует от Иова ответа. Намерение Божье, чтобы Иов был праведен. И замысел Бога о человеке, чтобы человек был праведен. Первое, что говорит Господь. Второе. Бог в присутствии Иова говорит в себе самом. Это великий троический совет, вершина откровения. Здесь говорится о том, что Мессия – это Спаситель. Далее следует описание сатаны. Сначала в образе Бхемота. Это неспавший ангельский чин, дьявол, сатан. Его ум обращен от Бога. Ум направлен в чрево, хвост в небо. И следует сложный образ. Это гора Голгофа. И намечена тема порчи Писания, которая идет от Бхемота. Второй образ сатаны – Левиафан. В связи с этим описан дух вражды. Сказано, как нельзя иметь дело с Левиафаном. Нельзя иметь в нем никакой доли. Важная мысль, очень которая содержится в описании Левиафана, что усилия всего человечества не ослабят и не обратят Левиафана. Далее, в связи с описанием дьявола говорится о том, что Мессия возложит руку на Левиафана, и тот да не будет. Объясняется, что такое страх Божий. Страх Божий – это не страх перед Богом, это страшное в Боге, то есть Голгофа. «Не ужасаешься ли, что Левиафан уготован мне?» – сказал Господь. Далее говорится о человеке, что он не уступает сатане. Человек может не уступать сатане. Сатана – противник Агнца. Описан союз сатаны, противность церкви Божьей. Говорится также о том, что сатана неуязвим от Духа Божьего. Не валит Господь силой побеждать дьявола. И в этой связи становится последний вопрос. Какой войной одолеть того, кто имеет дух вражды? Вот содержание второй речи Господа к Иову. И приступим к чтению. «И еще, отвечав, Господь сказал к Иову из облака». Повторим. что Господь говорил к Иову в первой речи сквозь бурю и облака, а второй раз из облака. Второе явление Господа Иову будет тихое. Оно отличается от первого, которое было грозовое. Но, если помните, в масоретском тексте отличия нет. Господь говорил и говорит из бури. И еще, отвечав, Господь сказал к Иову из облака: «Нет, но припаяшь, как муж чресла свои, вопрошу же тебя, ты же мне отвечай». Это очень значительное место в богословском отношении. Иов уже откликнулся Богу душой, когда слушал его. Иов уже словами ответил Богу о своем уничижении, о своем истощении. Человек говорит Богу: «Я все понял, я ничто». А Бог говорит человеку Иову: «Нет, но припаяшь чресла и отвечай». То есть Бог требует от Адама, от человека, другого ответа. И вот этих слов «нет, но» отсутствует в масоретском тексте. Но это такова его тенденция. Потому что в еврейском тексте Бог не нуждается в человеке и не требует от человека ответа. Такова масоретская версия. Что может сказать Иов, кроме того, что он ничтожество? Далее Господь говорит: «Не отвергай суда моего. Думаешь, я о тебе иначе совет держал, нежели чтоб ты явился праведен? Не отвергай суда моего». По смыслу термина «крима» – это решение суда, то есть не отвергай моего решения, не предваряй суда. «Думаешь, я о тебе иначе совет держал, нежели чтоб ты явился праведен». Здесь перед нами текст огромной богословской важности. Потому что, еще раз повторяю, Господь говорит Иову и человечеству, к Адаму, о сотворении человека, Адама, предшествовал совет лиц Пресвятой Троицы, как это описано в книге Бытия, 1 главе, 26 стих. Помните: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию». Это значит, что первообраз человека – сам Бог. О предвечном совете этом, который предшествовал сотворению Адама, первого человека, об этом предвечном совете говорит Бог к Иову так: «Я о тебе, человек», имеется в виду, «не иначе совет держал, чтоб ты явился праведен». В еврейском тексте смысл стиха обратный. «Неужели опровергаешь, разрушаешь суд мой, обвиняешь меня так, что ты праведен?» Смысл совсем другой. Продолжаем читать. Перевод с греческого. «Разве мышца твоя на Господа?» Бог говорит Иову. «Разве мышца твоя на Господа или гласом на Него гремишь? Разве ты богоборец?» Как бы говорит Господь Иову. Иов не богоборец. Смысл его, весь смысл его речей совершенно другой. В еврейском тексте смысл стиха прочитан в обратной. Ну, прочитаем. «И разве мышца у тебя, как у Бога, и голосом, как у Него, ты гремишь?» Такова общая тенденция масоретского текста, что Иов – бунтовщик против Бога, и Бог подавляет Иова своей мощью. Если отвергнуть Септуагинту как библейский источник и читать один масоретский текст, то можно прийти к такому выводу, к которому приходит современный исследователь, автор самого компетентного фундаментального исследования древнееврейского текста – книги Иова. Вот его вывод. Послушайте. «Можно себе представить», это говорит исследователь, который изучал книгу Иова в еврейском языке, «можно себе представить, что еще древний читатель из вдумчивых должен был вынести впечатление, что для Иова, участника диалога, Бог представляется не иначе, как каким-то могучим и премудрым, и в то же время коварным и злым демоном, который активно вмешивается в земные дела, но только для того, чтобы причинять страдания людям невинным и праведным, а злодеям помогать в их злодеяниях». Конец цитаты. Если проще сказать, то для Иова Бог – это дьявол. Таково современное прочтение древнееврейского текста. Мы, я говорю о православной традиции, с таким чтением не соглашаемся. Иов не боролся против Бога. Он боролся о человечности. Иов требовал от Бога человека. Именно так. Теперь Иов может слышать, как в предвечном совете лиц Троицы Господь говорит с Господом. Вот это следующая часть книги Иова. Сейчас Иов услышит, как Господь говорит с Господом. Бог Отец говорит с Сыном, который воплотился во Христе и победит ад. То есть в присутствии слушающего Иова Господь говорит о Мессии Спаситель. О том пророчествовал царь Давид. Если помните, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Это Псалом 109 знаменитый. Итак, послушаем со стиха 5 главы 40. Господь говорит Иову, послушайте. «Восприми же высоту и силу, в славу и честь. Облекись. Пошли ангелов гневом и всякого надменного смири. Гордого угаси, нечестивых тотчас же согнаи. Сокрой их в землю кромешно вкупе, и лица их бесчестие исполни. Итак, я исповедовать буду, что может десница твоя спасти». Это потрясающие стихи, особенно последний. «Я», Господь говорит, «исповедовать буду, что может десница твоя спасти». Это пророчество книги Иова о Спасителе. Ну, иначе все, естественно, обстоит в древнееврейском тексте. Добавлено только одно слово «тебя» во втором полустишии. Ну, прочтем в переводе с еврейского. «И я тоже восхвалю, исповедую тебя, что спасет тебя десница твоя». То есть твоя рука спасет тебя. Вот это «спасет тебя» прибавлено «тебя». И все разрушается. Весь смысл. Что человек сам себя спасает. Это противоречит всякому благочестию. Нет, конечно. Ничего, кроме иронии, спасет тебя десница твоя, ничего, кроме иронии, здесь не предполагается. Тем более, что молитва «спаси десницу твою» была на слуху. Это в псалмах она встречается часто. Так, теперь специфические обороты, которые имеет смысл понимать. «Гордого угаси». Угасить гордых значит низвергнуть в шеол, а также оставить нечестивых в аду на вечную муку. Вечная мука в Авадоне. Если помните, есть Шеол, откуда возможно спасение, есть Авадон. Из Авадона уже нет спасения. Нечестивых согнаи. Гниение, сепсис – это состояние грешников в аду, но это описание идет от пророка Исаии. 14 главе это оно. Повеление согноить нечестивых может быть результатом интерпретации сложного стиха масоретского текста. «Затопчи злодеев под них». Как это понимать? 70 толковников могли понять стих так, что некоторые злодеи втоптаны в аду ниже других злодеев. А там, где вечная мука, там гнилость и червь. Еще специфический оборот. «Сокрой их в землю кромешно вкупе, лица их бесчестием исполни». Опять-таки речь идет о вечной муке, потому что ад Шеол до времени принимал всех умерших, но он станет местом, где согнивают... И уже догнивают, если хотите, после пришествия Христова. Согнивают одни надменные, гордые, нечестивые. Там эти кромешники, те, кто вовне, прибудут совокупно. Нечестивые, тотчас же согнаи, сказано. Обозначено время, когда произойдет это разделение участи. Тотчас, парахрема, сошествие Христа в ад. И исход из ада справит. Ибо его десница может спасти. Вот прокомментировали, теперь я еще раз прочитаю. Со стиха 5 40 главы. «Восприими же высоту и силу, в славу и честь облекись. Пошли ангелов гневом, и всякого надменного смири. Гордого угаси, нечестивых тотчас же согнаи. Сокрой их в землю, кромешно вкупе, и лица их бесчестие исполни. Итак, я исповедовать буду, что может десница твоя спасти». Каков же общий смысл этих сказанных Иову слов Господа? Либо Господь говорит о человечестве Адама, о Бога-человеке, о Мессии, либо Он издевается над Иовом. Ну, все последние переводчики масоретского текста склоняются к этому второму мнению. Поэтому к прочитанным стихам переводчики-комментаторы прибавляют в скобках слова по своему разуму, предполагая или разъясняя, что Бог иронически разговаривает со страдальцем. Ну, например, такой перевод. «Укрась себя величием и славою, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя по смыслу «давай, дескать, давай, а вот тогда и я тоже». Начинается следующий важный раздел второй речи Господа к Иову. Он логически вытекает из предыдущего. Речь пойдет о сатане, дьяволе. Иов посрамил дьявола, но не победил его. Иова спросил Господь в своей первой речи: «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти? Вратники же ада, увидев тебя, убоялись ли?» – спросил Господь Иова. Ответ, конечно, нет, потому что врата смерти откроются только перед Христом Богом. Победа над адом и дьяволом отложена до времени пришествия Спасителя. Иов слушает далее, как Господь говорит о враге рода человеческого, с которым не человек, но Бога человек будет иметь брань. Имена сатаны здесь – Бехемот, затем Левиафан. Бехемот – это множественное число, буквально «скоты», греческое «терия», славянское «зверие». Это, как выяснится из дальнейшего, союз многих существ во главе с сатаной. Поэтому «бехемот» можно перевести собирательным «скотье», «зверье». А поскольку речь о возглавителе сообщества, то можно перевести «скотов скот». «Бехемот» – это «скотов скот». «Бехемот» как имя сатаны в масоретском тексте не произносится. Оно записано как «вехемот». Для сравнения, если взять Псалом 72 в еврейской нумерации 73 и 22 стих, «Бехемот» находим, «бехемот», там и читается «бехемот», как положено по грамматике. Однако по контексту в псалме это не имя сатаны, это просто скоты. Псалмопевец говорит о себе со смирением: «И я глупец, и не познал, как скоты я был пред тобою». Помните в славянском «скотин», «скотин бых пред тобою». Это интересное вообще наблюдение, что имя «бехемот», если это имя сатаны, масореты не произносили вслух, не произносили в суе. И можно, кстати, задуматься, а почему? Чье имя запрещено произносить в суе? Имя и природа «бехемота», если читать масоретский текст, вызывают гигантские недоумения. Комментаторы еврейского текста допускают невероятные предположения, чтобы истолковать, как они пишут, поэму о бегемоте и левиафане. Самое распространенное истолкование такое, цитирую, исследование Рижского, я цитирую, вот что он говорит: «Слово «бегемот» употреблялось как название мифического существа, одного из первозданных чудовищ, с которыми Яхве пришлось выдержать борьбу в начале времен и которых он победил. Однако в описании бегемота в книге Иова фантастические черты удивительным образом перемешаны с чертами, присущими вполне реальному животному гиппопотаму. Можно подумать, что сам автор видел это животное, скажем, в Египте». Аналогично толкует и Десницкий. Это последний переводчик книги Иова. По-видимому, представления о неком реальном животном, скорее всего, гиппопотаме, переплелись в этом тексте с отголосками недошедших до нас мифов о чудовищах из начала времен – бегемоте и левиафане. Сатан из первых глав книги Иова считается, это согласное мнение современной науки, что Сатан из первых глав книги Иова считается врагом человека, но не Бога. Поэтому между Сатаном, дьяволом, и его описанием как бехемота и левиафана, не видит никакой связи. Вот такое мнение современной науки абсолютно безосновательное. И об этом у нас будет отдельный разговор. В самом деле, в самом слове «бехемот» видели гибридизированную форму коптского слова «водяной бык». Но «водяной бык» – это тот же гиппопотам. В «бегемоте» также усматривали слона. В «левиафане» чаще всего видели крокодила. Невероятность любого предположения извиняли смелой поэтической образностью этой части книги. Теперь говорят, что бехемот и левиафан – это динозавр. И опять нужно сказать о различии текстов греческого и еврейского. В греческой книге Иова учение о сатане – это часть учения о человеке. В еврейской книге Иова ха-сатан по сюжету в прологе упомянут, но учение о сатане – в конкретных и опорных понятиях это учение либо вообще отсутствует, либо прочитывается с большим трудом и под руководством греческого перевода. Сопоставление масорецкого и греческого текстов в той части, где дается описание дьявола, помогает выявить тенденцию масорецкого текста. Если опираться исключительно на древнееврейский текст, то природа Бхемота или Левиафана оказывается в значительной части скрытой. Ее попросту не усматривают, о чем свидетельствуют все переводы на русский язык и современная западная традиция изучения книги Иова. Таковы предварительные замечания. В следующий раз будем читать текст об Бхемоте.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 12. Продолжение следует.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня у нас урок номер 8. Мы продолжаем разговор о божественном слове божественной литургии. Как строится сегодняшний урок? Прежде всего обобщим то, что мы сказали прежде. Небольшое вступление к уроку. Затем мы будем говорить о самом начале священнодействия на Проскомидии и об Агнце и Агнчей Просфоре. И заключительная вторая часть урока – 24-й псалом, который читается вторым на третьем часе. Таким образом, у нас вот структура всех этих уроков проскомедийных такая, что сначала мы говорим о действиях проскомедии, о священнодействиях проскомедии, а второй частью читаем псалмы, которые составляют часы. И вспомним поэтому, что такое часы, какие псалмы избираются и какое чувство должно быть у нас, у христиан, у мирян, в то время, как совершается проскомидия в алтаре, тайно, закрыто. А мы в это время должны с вами прослушать внимательно часы. Напомним, что если мы не слушаем часы, не готовимся их понять и принять, и внимать им, то нам церковь назначает наказание. Если вы не совершите или не выслушаете третьего часа, то 50 молитв Иисусовых и 7 поклонов. Так пишется в книге «Смысл и значение православного христианского ежедневного богослужения», изданном в Минске, Белоруссии. Это перепечатка с новозеландской русской православной церковной книги. Итак, начинаем наш урок. Мы говорили в прошлый раз, что священник и диакон в облачении отходят в предложение и начинают проскомидию. Мы назвали значение и назначение следующих священных сосудов: звездицы, дискоса, копия, лжицы, чаши, которые приготовил диакон и которые целуют священнослужители с молитвой и с поклонами. Мы разобрали эту молитву. Добавим теперь об умовении рук при подходе к жертвеннику и самые краткие сведения о слове «жертвенник» или «предложение». Сначала о втором. Мы читаем в словаре священника Григория Дьяченко: «Предложение – так называют жертвенник, на коем проскомидия совершается. Но о самой жертве нужно еще нам накапливать материал, чтобы нам уже разобрать всю группу слов. Жертва, все разнообразие ее значений, жертвенник или вот предложение, жрети, приносите в жертву. И ряд целых других слов, которые нам будут все время нужны на литургии, все время будем обогащать свое знание. Итак, добавляем к тому, что мы говорили на прошлом уроке в качестве обобщения – о умовении рук священнослужителями. Для чего священнослужители творят умовение рук? Священник и диакон, облачась и вшед в предложение, вот или жертвенник, умывают свои руки. Это творят они в исполнении заповеди Господней. Как все это было дано в Откровении? В Откровении читаем мы в Священном Писании: «Бог повелел Моисею поставить в ветхозаветной скинии умывальницу, в которой все приходящие служить не только руки, но и ноги омывали, чтобы войти в скинию сведения». Это мы прочитаем в книге «Исход», в главе 30, а также и в 40. И вот следуя этому, священнослужители Нового Завета – также умывают руки. Но мы уже говорили, что у нас ведь все пронизано таинственными символами, что все это поднимается в значениях своих на большую высоту, на духовную высоту. Все слова приобретают глубокий духовный смысл. То есть здесь не только прямое умывание рук, а для показания чистоты своих душ и совести, с которыми они приступают к священнодействию. В слове святителя Кирилла Иерусалимского так говорится об омовении: «Не ради телесные скверны, но буди се», то есть пусть будет так. «Умовение знаменует, как у вам чистыми быти от всех грехов и беззаконий». И ведь древние христиане при вхождении в храм также умывали руки, не только священники.
Но и христиане все умывали руки перед литургией и вообще считали это первым и необходимым приготовлением к молитве и всякому благочестивому занятию. Для этого при дверях церкви поставляли купель или умывальницу. В знак того умывали руки входящие, что они должны были поклониться в чистоте совести и непорочности. Замечательно сказал святитель Иоанн Златоуст в беседе 108-й. Две суть купели или умывальницы пред дверьми церковными. Одна с водою, в которой умываешь руки, другая же — руки нищих, в которых очищаешь твою душу. Конечно же, это действие умовения рук, оно совершается с молитвою. Молитва эта берется из Псалма 25, стихи 6 и 11, а всего в этом псалме 12 стихов. Этот псалом, конечно же, христианин тоже, в общем-то, должен знать, поскольку в этом псалме совершенно замечательно Давид, псалмопевец, различает две церкви. Он говорит о двух церквях – церкви истинной и о церкви ложной или церкви лукавнующих. И, собственно говоря, вот он так и начинает один из начальных стихов его псалма такой: «Не седох сонмом суетным и законопреступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих». Вот пятый стих. «И с нечестивыми не сяду». Да, блажен муж и женитьба на совет нечестивых. А завершается этот псалом, которого стих заключительный, 12-й, не входит в священническую молитву. Так заключается: «Нога моя стана правотия, в церквах благословлю тя, Господи». Слово «в церквах» здесь пишется под титлом, тогда как церковь лукавнующих, естественно, не титлуется. Титло — это знак священного покровения слова. И вот здесь о двух церквях говорит Давид, и говорит он об истинной церкви. «Нога моя стана правоте», нога — символ хождения, то есть правильная выбрана дорога, правильное место, и «в церквах благословлю тебя» — это значит в наших святых истинных православных поместных церквях. Итак, какая же молитва читается, когда священник и диакон, отшедшие в предложение, умывают руки, глаголющие, говоря? Читается вот 25-й псалом со стиха 6-го. Вспомним мы эти стихи этого псалма. «Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник твой, Господи». В древности умовение рук в знак непричастности к злым и дурным делам или к какому-либо преступлению. 7 стих. «Еже услышите ми глаз хвалы твоя и поведати вся чудеса твоя». «Еже услышите» — это такой особенный оборот, очень древний. Чтобы именно услышать, «еже» подчеркивает здесь смысл слова «услышать», который является существительным — «услышание». Для чего входит человек в церковь? Услышать. Именно вот в это самое услышание, во внимание глазу хвалы твоя, то есть вместе с ангелами вознести глаз хвалы Господу и поведать и вся чудеса твоя. Чудеса — чудо, это тайна, это таинство, это диво дивное, которое действительно происходит на литургии. Итак, хвала, хваление и чудо. Вот две вещи, которые радуют нас на литургии. 8 стих. «Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя. Дом Твой благолепен, возлюбих, я возлюбил». Мы уже говорили, это церковь Божия, дом, место селения славы. Где Господь слава пребывает, это место Его селения. Мы уже называли слова, которые именуют церковь. 9 стих. «Да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой». А вот с этими мужами кровей, уголовники вообще-то, это которые голову чью-то губят и кровь пускают, они называются мужи кровей или уголовники. Вот с ними-то не погуби душу мою. Молитва здесь о том, что не погуби мою душу с нечестивыми. «Жизнь мою, живот мой, с мужи кровей». Вот как именуются эти враги. И дальше тоже эти враги именуются, потому что мы не забудем, что мы ведь сейчас еще будем говорить о том, что в церкви читается третий час в это время, и псалом о тех врагах, которые
когда ведут Господа на пропятие, умножившися, умножились вот эти беззаконники, нечестивые мужи кровей, беззаконие десницы, их исполнилось мзды в 10 стихе, и противопоставляется праведник. А же эта частица противопоставления, не злобою моею ходих, то есть жил по незлобе, избави мя, Господи, и помилуй мя. Помилуй мя, мы всегда у Господа просим помилования. Вот это песнопение «Господи, помилуй», оно очень важное в Евтиниях, на литургии, вообще во всех наших молениях. И мы тоже будем говорить о его происхождении, о его особом значении. Потому что это восклицание «Господи, помилуй», наряду с такими восклицаниями, как «Аминь», «Аллилуйя», это или хвала Господу, или просьба к нему, это печати молитв. Буквально. Очень важные, краткие, от всей души говоримые слова. Далее что происходит? Вот как начинается уже сама проскомидия. Диакон глаголит «Благослови, Владыка!» И священник начинает, и сколько раз мы услышим эту формулу, «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!» И диакон вот это слово говорит «Аминь!» Печать молитв, которая на всех языках произносится одинаково. И вот начинается священнодействие. «Приемлет священник левой рукою просфору, десною же святое копие, и знаменуя им трижды вверху печати просфоры, глаголит в воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». И при произнесении этих слов в воспоминание мы говорили, что одно из главных направление на литургии – это воспоминания и Тайной Вечери, и Страстной Седмицы. И вот здесь слово «воспоминания Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». И Абия тотчас, смотрите, «водружает копье в десную страну печати и глаголит режа». Мы здесь не объяснили сама просфора, как выглядит агнчия. Но мы сейчас можем об этом и сказать. На просфоре на это есть печать, крест и также слова «Иисус Христос Ника, Победа». Вот это и есть печать. Она вынимается на проскомидии, предназначается к таинственному присуществлению в тело Господа Иисуса Христа. Мы будем подробнее затем об этом говорить. Итак, «режа» глаголит, «режа», «резать», какие страшные слова. Все это воспоминается и все это производится. «Яко овчана за коленье ведеся», говорит священник, «в левую же копием, и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, так он не отверзает уст своих». Мы узнаем здесь эти слова, узнаем, ибо вторая часть «яко агнец непорочен», прямо стригущего его безгласен, то есть напротив стригущего стоит, молча и позволяет себя стричь, то мы знаем, что вот это мы слышим и поем в кандаке седьмом, акафисто Иисусу сладчайшему, хотя сокровенную тайну от века открытии, яко овчана за коленье веден был, еси Иисусе, и яко агнец прямо стригущего его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славою на небеса вознеслся еси, зовущих, аллилуйя. Откуда же эти слова, яко овча, яко агнец непорочен? Это Исаия, пророк, уже нам через Духа Святаго показал новозаветные события. 53 глава, стихи 7 и 8. Далее продолжаются тоже слова Исаии, потому что копье вонзается в горнюю страну печати, во смирение его суд, его взяться. Смотрите, смирение, непорочность, кротость, безгласие. В дольнюю же страну, то есть вниз, когда тоже копьем прободается агнец, то род же его кто исповесть? Исаия, он называется ветхозаветным евангелистом. Мы знаем, что псалтырь книга называется ветхозаветным Евангелием, а евангелистом, одним из евангелистов ветхозаветных, великий пророк Исаия называется. Диакон взирает благоговейно на это все таинство и каждый раз на каждом резании говорит Господу «помолимся». А после этого диакон говорит «возьми, владыко,
Священник же, вложив святое копье от косвенной десны страны просфоры, взимает святый хлеб, глаголя «сице». И здесь тоже слова Исаии: «Яко вземлится от земли живот его». Как пишет гимнограф, исследователь Евхаристии Киприан Керн, слова эти из ветхозаветного евангелиста указывают на добровольное страдание Агнца, вземлющего грехи мира. Таким образом, проскомидия начинается словами «жертвоприношение», ибо литургия есть не только таинство, но и жертва, приносимая о всех и за вся. Затем Агнец кладет

любил, и предтеча Христов Иоанн о Господе Иисусе Христе, когда узрел его грядущим на дело общественного служения роду человеческому. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 29 и 36. «Се агнец Божий в земле грехи мира». Наименование Иисуса Христа агнцем указывает на его глубочайшее смирение, незлобие и кротость, но особенно и преимущественно оно применяется к нему. «Как к великой милостивительной жертве, жрец агнец Божий, жертве за грехи всего рода человеческого». И на основании этого в Священном Писании содержатся частые указания то на агнца закланного, то на кровь агнца, особенно часто в Откровении Иоанна Богослова. И в Откровении Иоанна Богослова еще очень интересные есть слова о том, что в этом новом граде, в Иерусалиме Небесном, вот этому новому граду светильник будет Агнец, и говорится там также и о престоле Агнца в Откровении Иоанна Богослова. Поэтому мы должны знать, что Агнец в отношении Господа часто употребляется и в Новом Завете. А вообще само слово Агнец, оно происходит от ветхозаветной жертвы. Мы еще читаем в Исходе, в главе 12, в стихе 3. Агнец – это буквально козленок или ягненок, овчатка молодые, или овча, или даже буранок молодые, как написано в одном из рукописных старых наших памятниках, славянские слова – славянская речь «просто», «простую русскую мовою». И вот агнец – это, таким образом, ягненочек еще. Значит, еврейским законом точно предписано, чтобы пасхальную жертву непременно был агнец, от овец или коз. В том самом законе содержатся некоторые особенности, в частности, относительно возраста и свойства агнца. Также указаны они. Ну, а первый агнец, первая жертва, которая была принесена прообразовательно, тоже указывающая на Господа Иисуса Христа, это та самая, когда Авраам хотел принести, бесконечно любя Господа, бесконечно доверяя Ему, своего единородного сына Исаака, принести хотел в жертву, но ангел остановил его руку, и вы знаете, что ягненок, который там запутался в кустах, он стал этой жертвой. Он прообразовательно здесь говорится уже о жертве Господней. Итак, возвращаемся к жертвеннику, где совершается священное действие, где священник жрет крестовидно, говоря так, жреца агнец Божий, в земле и грех мира за мирский живот и спасение, и обращает к горе другую страну, имеющую крест. И диакон говорит: «Прободи, владыко». И священник же, прободая и в десную страну копием, глаголит: «Едино твоин, копием ребра ему прободе, и обе изыди кровь и вода, и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его». Это Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 34-35. Вот здесь мы сегодня закончили разговор о том, что делается в алтаре. И сейчас обратимся к третьему часу. А в заключение разговора об этой вот части проскомидии скажем, что последующим действием будет соединение, которое диакон просит благословить. «Прием вино и воду», говорит священнику, «благослови, владыка, святое соединение». Затем мы будем говорить о том, как еще дальше продолжается действие с просфорами и с просфорой, и с частицами. Мы будем говорить об этом, мы будем говорить и об Агнице, о Пресвятой Богородице, и о других агнцах, которые проповедовали Агнца Божия, и частицы которых тоже будут располагаться в память о них на дискосе. А в заключении вот этой части нашего урока прочитаем стихотворение инока Всеволода Филиппьева. Стихотворение называется «Цвет чистоты». Мы знаем, что белый цвет, он есть символ чистоты. Это стихотворение так и называется «Цвет чистоты». «Белый снег на зеленой траве, белый свет на Фаворской горе, белый ангел за спиной у тебя, белый вестник погоняет коня, белый хлеб в огнезрачном вине станет телом белым Христа, покаяние в общей вине белой розой цветет у креста». А сейчас наш урок продолжается, вторая его часть. Идет разговор о третьем часе.
Третий час. Мы знаем, что часы — это малой службы. Мы в прошлый раз разобрали схему их построения.

0: Настроение. Говорили, что каждый включает по три псалма, и разобрали первый псалом третьего часа, это псалом 16. Сегодня мы разбираем 24 псалом. В богослужении третьего часа вспоминается неправедный суд и осуждение Господа Иисуса Христа по приговору Пилата на смерть. Вспоминается в этот час и еще одно очень важное событие – сошествие Святого Духа на апостолов. И поэтому читается еще Псалом 50, который говорит о сошествии Духа. Причем троекратно говорится в 50-м псалме о сошествии Духа. Об этом псалме мы будем говорить на следующем уроке. Это третий псалом. Мы тогда еще будем углублять свои представления о тельцах, алтаре, стенах иерусалимских, то есть о Горнем Граде. А сейчас мы переходим к псалму 24-му. Он, как и 16-й псалом, вот эти первые два псалма, как и 16-й, изображает скорбный путь земной жизни Господа Иисуса Христа среди врагов, домогавшихся смерти Его. Вспоминаем в 16-м псалме стихи 11, 12. «Изгонящий мя ныне, обы дожа мя, очи своего зложиша, уклоните мя на землю», то есть «сбить меня с ног». Враги сравниваются со львами, с кимнами. А в 24-м псалме, к которому мы сейчас переходим, это второй псалом третьего часа, «Вижте, враги моя, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя». Ненависть, враги в большом количестве, это 19 стих 24-го псалма. Мы попробуем сейчас этот псалом разобрать в первую очередь христологически. Итак, 24-й псалом, второй псалом третьего часа. «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои. К Тебе воздвиг я, воздвигох душу мою». Это глас молитвы праведника, глас молитвы Церкви нашей Святой. И это христологически рассматривая, потому что мы знаем, что Христос – центр всей литургии. Христологически рассматривая, это глас праведной молитвы безгрешного Христа Господа к Богу Отцу. И причем эта молитва от лица Адама, то есть от лица всего человечества, начиная его с греха падения, ибо тогда возникли у человека враги, оказался он в их руках и стал терпеть бедствие и нужду, и вот Господь явился-то как раз и освободить от этих скорбей. Ключевые слова этого псалма, чтобы уже лишний раз их не толковать, мы скажем, что здесь много очень говорится о путях, о стезях Божиих, об истине Божией, о судах Божии, о законе Божьем. И это все разные слова, но они составляют одну суть, что праведник спасается тем, что он выбирает следование законам Божьим. И также еще здесь ключевые слова, связанные с терпением, с кротостью, со смирением, которые как раз вот и характеризуют наилучшим образом Господа Иисуса Христа. Итак, первый стих мы прочитали. «Воздвигох душу мою». Воздвижение души – это поиск вышних благ. «Воздвигох». Вообще вот эта приставка «воз» – мы любим и все праздники с такой приставкой. «Воздвижение креста», «вознесение Господне». А вот западный мир, он больше любит нисхождение Божие к нам, сюда, грешным. Например, Рождество Христово, мы тоже очень чтим его, но тем не менее у нас вот основные праздники все-таки связаны с вознесением, воздвижением. Вот воздвигох душу мою, чтобы мне не постыдиться никогда, потому что здесь идет речь об устремлении души в поисках вышних благ. Да не посмеются враги, потому что демоны искушают человека, доводят до греха, а потом и смеются над ним. Следующий стих. «Ибо все терпящие тебя не постыдятся». Терпящие тебя – это терпящие ради тебя, и они не будут посрамлены и не обманутся в надежде. Терпеть Господа или терпеть ради Господа в Священном Писании весьма часто употребляется и означает ожидать Господа с надеждой о помощи. Третий стих. «Да постыдятся беззаконующие, вот че». Вот они, беззаконники. Да, это желательное наклонение, чтобы тщетной была их надежда праведника сбить с ног. «Вообще» здесь слово, которое говорит, что вот озлобление врагов останется безуспешным. 4 стих: «Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя». Скажи и научи. Путь, стезя – это закон Господень. Это единственный путь, по которому мы восходим к Богу. «Аз есмь путь», – сказал Господь. И другой путь – это уклонение, лукавство. Лука – это излучина, беспутность, отклонение от истинного пути, от спасения. 5 стих: «Настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день». Много повторов в этом псалме. Опять же, терпение в Господе, терпел ради Тебя. Сравним со 2 стихом: «Ибо все терпящие Тебя не постыдятся». Идут повторы. И вот слова «истина», «научение», «наставление». Вот эти слова все очень важные для христианина. «Тебе терпех весь день». «Весь день» здесь имеет значение вообще всю свою жизнь, а также и всегда, то есть вечно. А вот тот день конкретно имеется в виду, это время искушений, напастей, когда надо в земной жизни не ослабевать надежде на Бога, не искать утешения от людей. И вот этот день, конечно, этот день Страстной Пятницы. 6 стих: «Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть». Вот щедроты и милости Господь обещал человеку, обещал ему живот и спасение при грехопадении. Вот оно-то и свершилось кровью и смертью Господа Иисуса Христа. Мы недаром поем в песне Пресвятой Богородицы: «Восприят Израиль отрока своего, помянуте милости». То есть Господь восприял Израиля как отрока своего. Израиль – это все верные Господу, верующие. Новый Израиль – это христиане. «Вспомнил Израиля как дитя свое и вспомнил о тех милостях, як уже глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века». То есть все, что было сказано праотцам нашим, ибо еще раз подчеркнем, что вот эта молитва идет от лица Адама. Господь молится и от лица Адама. Этот псалом ведь всем приличествует, и в том числе молитве Господа, идущего на страдания. И от лица Адама. Вот здесь 7 стих явно говорит об этом: «Грех юности моей я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи». Грех юности – это вот Адамов грех, потому что Адам именно в юности человеческой совершил этот грех. Ну и другие есть грехи юности и неведения, то есть по немощи, когда плоть играет молодая, и по невежеству, когда человек чего-то не знает. И поэтому вот за Адамов грех Господь идет на страдание. 8 стих: «Благо прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути». И вот продолжает Давид нанизывать золотые слова-синонимы. «Господь щедрый милостив» — 6 стих. «Господь милостив и благ» — 7 стих. «Господь благ и прав» — 8 стих. И вот опять же о пути, о законе, который полагается для спасения человеку. 9 стих мы разбираем. Второй псалом 3-го часа, номер 24. «Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим». Опять вот он, суд, истина, кротость, путь. Кроткие – это общее слово. Оно говорит о кротких и смиренных, и которые желают научиться этой кротости и смирению. Здесь еще имеется в виду также и апостолы святые, которые вслед за Господом, за кротость свою и также за муки свои смертные на праведном суде будут судить 12 колен Израилевых. «Все путие Господне милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его». Опять же, для всех, кто ищет путь правильный, взыскает завета, сведения, милости, истины, пути, закона. Здесь обо всем промышлении Божьем говорится. Все промышление Божие о спасении людей истинно и милости исполнено. И смотрите, здесь нет образности. Здесь слова имеют все точное значение. Это слова спасения нашего. 11 стих. «Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть». Это покаянный стих. Покаянный, молитва сокрушения сердца. И тогда вот эта сокрушенная молитва, она дает многих грехов очищение. «Ради имени Твоего» — это благая надежда об отпущении грехов. «Кто есть человек, бояйся Господа, закону положит ему на пути Его же изволи». Кто человек, боящийся Господа? И ответ – это тот, который своей волею выбирает закон Божий. И тогда этот человек уже ничего в этом мире не боится. Господь положил сие, научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. Читаем в Евангелии от Матфея в главе 11. Вот этот путь, который человек выбрал, изволил по доброй воле своей. Вот он действительно истинный страх имеет идти путем, который показывает Господь. 13 стих. «Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю». Душа Его во благих местах, в селениях Божьих, вот в тех самых церквях, где слава Божия пребывает, и здесь во благих местах имеется в виду уже селения вечные, кровы вечные, небесные, и там душа найдет свой двор, дом, водворится во благих местах, а семя наследит землю. Земля здесь имеет непрямое значение, что у праведника будет семя в виде его потомков. Хотя такое тоже возможно, богатый род. Но здесь в первую очередь духовный смысл. Земля – это человек, в которого сеется праведником доброе семя. И вот эти семена, это духовные семена имеется в виду. И мы это изречение знаем, оно у нас на панихиде. Души их во благих водворятся, в благих местах, в обителях райских водворятся, дома будут, в покое будут, они уже покойники. И вот это водворение во благое души праведника, человека кроткого, боящегося Господа, где он всегда будет наслаждаться высшими благами». А семя, это вот плоть, она и воскреснет с душой совокупно, и тогда наследят землю живых люди праведные, ибо сеется в тление, восстает в нетление. 1 Коринфянам, глава 15. Мы говорим так подробно об этом стихе, потому что мы на панихиде его слышим, а некоторые соблазняются в отношении этого стиха, думают, что во благих. У вас, говорят, у православных переселение душ есть. Во благих, в лучшие, так сказать, плоти водворятся якобы души умерших. Ну, так как в некоторых учениях Индии. Но здесь прямо имеется в виду благие места, обители многие, о которых говорил сам Господь. 14 стих 24-го псалма. «Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им». Вот крепость и держава Господь тем, кто так боится и так себя ведет, выполняя завет Божий, закон Божий. 15 стих. «Очи мои вынуко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои». Вот здесь опять говорится о сетях вражьих. «И очи мои всегда к Господу выну» — это всегда. Конечно, очи имеется в виду сердечные, так как земными очами человеку Бога невозможно видеть. А вот ко Господу мы обращаемся сердечными очами. 16 стих. «Призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищ есть мяз». Ну, мы прямо здесь видим молитва Христа Господа к Богу Отцу по человечеству. «Единород и нищ есть мяз». Вот кроток, нищ. Это тоже группа одних слов. Христос Господь, как пишет святитель Дмитрий Ростовский, по человечеству молится к Богу Отцу, яко единородный Сын Его, горе с Ним на небе, будучи по божеству, а долу внизу на земле, Сын единородный своей матери, Он страждет, и Он нищ здесь, ибо Он обнищал человека ради, и не имел даже где и главы Ему поклоните. 17 стих. «Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя». Вот она молитва, вот она просьба. «Умножились скорби сердца, изведи меня от этих скорбей и нужд, этих временных земных бедствий». Для праведника это еще и молитва о том, чтобы какие-то вожделения тоже не мучили нас на этой земле. «Множество скорби у Господа Иисуса Христа во время страстей». И в Евангелии от Марка, глава 14, сам Господь говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». 18 стих. «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». «Вишть, вить, смирение мое, кротость, смирение» — это синонимичные слова. «И труд мой». А труд — это болезнь. Церковное значение этого слова — болезнь. Поэтому здесь тоже имеется в виду и скорбь, и все вместе. Труд — это голос Адама к Господу, который был смирен демонской прелестью. Болезни труд принял даже до адовых бед, и от них он просит освобождения. Это и молитва всякого человека, который борется со своими грехами и выбирает пути к спасению. «Вижте, враги моя, яко умножишься и ненавидением неправедным возненавидишь имя». Посмотрите, сколько ненависти. Два раза ненавидением возненавидиша. Да и неправедный тоже слово того же ряда, потому что неправедность, она тоже ненависть, в общем-то. Она и врагам пользу не приносит. Это поистине ненависть дьявола к человеческому роду. Завистью дьявола смерть вошла в мир. И враги Христовы, иудеи, а святитель Дмитрий Ростовский прямо писал «жиды», потому что слово «жиды», оно такую ругательную окраску приобрело в более позднее время, а так оно было нейтральным словом, правильно называвшим отступнический народ. Они во время страданий Христовых умножились, и праведного возненавидели неправедно, и воздали ему злым за все его благие дела Создателю и Благодетелю своему». Мы приближаемся к концу разбора 24-го псалма, который есть второй псалом третьего часа. «Сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на тя». Вот просьба, чтобы я не постыдился, не посрамлен был от врагов и тем, что уповал на тебя, Господи. И вот уже праведник, страдающий, он не один. И об этом мы будем говорить на следующем уроке, потому что мы уже будем видеть, что вот Агнца Божия проповедавший, заклани бывший, якоже Агнцы, и к жизни нестареемой святии они нас ведут своим примером. И вот здесь уже в 21 стихе, как он перекликается с тем, что мы поем и в панихиде. «Не злобиви, прави, прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи». Возле праведника спасаются многие. «Не злобы и правый прилепляхуся». Суффикс «ях» говорит, что постоянно идет это присоединение, прилепление к праведнику, к страдальцу, к святому, не злобивых и правых, видя его пример спасительный, яко потерпех, видя его терпение ради Господа. И вот в третий раз это выражение «потерпеть Господа», то есть все претерпеть ради Господа и надеяться и терпеливо ждать помощи. Патриархи, пророки, апостолы и мученики, ведущие страдания Христова, в терпении своем укреплялись надеждой спасения и нас к ней ведут. И вот заключительный стих псалма, 22-й, «Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его». Причем это же ведь молитва с надеждой, с верой, с упованием. Израиля, кого избавь, Боже? Израиль — это кто? Это живой организм, это избранный народ. Вот был ветхозаветный Израиль, а теперь новый Израиль, духовно наследующий праведность ветхого Израиля. Это христиане, это церковь христианская. Вот о чем заключительные строки псалма, строки, в которых надежда. «Израиль — Божьи люди». И от всех врагов, видимых и невидимых, хранимы суть верующие в Господа Иисуса Христа, который зрят его, Израиль это зряй Господа, который зрят его очами духовными, очами сердечными. Вот мы и закончили сегодняшний урок «Храни всех Господь».
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

Братья и сестры, 5 июня по православному календарю, 18 июня по гражданскому 1901 года родилась великая княжна Анастасия Николаевна Романова. Ее императорскому высочеству, великой княжне Анастасии, ко дню рождения написал стихотворение Николай Гумилев в 1916 году. Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтоб через нас любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась. Какая радость нам поздравить вас, лучший образ наших снов, и подпись скромную поставить внизу приветственных стихов. Забыв о том, что накануне мы были в яростных боях, мы праздник 5 июня в своих отпразднуем сердцах. И мы уносим к новой сече восторгом полные сердца, припоминая наши встречи среди царско-сельского дворца. Прапорщик Николай Гумилев, 5 июня 1916 года, царско-сельский лазарет, Большой дворец. Это стихотворение было вложено в адрес, преподнесенный великой княжне Анастасии офицерами. Это послание адресовано девочке в белоснежном платье, которой в тот день исполнилось 15 лет. А через 2 года, в июле 1918-го, жизнь великой княжны Анастасии оборвется вместе с жизнями ее близких. Ей будет тогда 17 лет. Дочери государя ничуть не были заносчивыми принцессами-белоручками. Каждая из великих княжон по заведенной традиции с 14 лет становилась шефом того или иного воинского подразделения. Княжна Анастасия Николаевна Романова была шефом 148-го пехотного Каспийского полка. И сегодняшняя наша передача посвящена дню рождения великой княжны Анастасии Николаевны Романовой, святой царственной мученицы.

Помнишь ли ты имена их, Россия? Кровью залита их жизни заря. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Четыре дочери голубицы было у нашего царя. Когда ты видишь крыл голубиных сияние в лазуре неба над золотым церковным крестом, это их души, чистые вестники покаяния, посланные тебе, Россия, самим Христом.

Младшая дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны родилась 5 июня по православному календарю, 18 июня по гражданскому, 1901 года в Царском селе. Дети царской семьи воспитывались в христианском духе, в любви к Богу и России, простыми, скромными, трудолюбивыми. Императрица сама занималась с детьми, подбирала им друзей, ограждая от влияния придворного общества. Между нею и дочерьми царило абсолютное доверие. Все дочери были приучены к рукоделию, занимались благотворительной деятельностью во время Первой войны мировой, работали в госпиталях. Начальник караула по охране царской семьи Кобылинский писал, что все царские дочери были очень милыми, симпатичными, простыми, чистыми, невинными девушками. Они в своих помыслах были куда чище очень многих современных девиц и гимназисток, даже младших классов гимназии. Дети были очень дружны между собой и преклонялись перед родителями. Трудно было найти четырех сестер с более разными характерами, и все же так совершенно едиными в любви друг к другу. Великая княжна Анастасия Николаевна, благодаря внешности и веселому характеру, казалась младше своих лет. С пока еще не установившимся характером, она обещала быть весьма способной. Ей были присущи большие артистические способности, остроумие, бесстрашие. Самая близкая по возрасту к цесаревичу Алексею, великая княжна Анастасия являлась его постоянной спутницей в играх и занятиях. С 8 марта 1917 года она вместе со всей царской семьей находилась под стражей в Александровском дворце в Царском селе. Все скорби, выпавшие на долю семьи, она несла мужественно, не жалуясь и не ропща. 1 августа 1917 года со всей семьей под конвоем отправлены в Сибирь. С августа 17 по май 1918 года в заточении в Тобольске. 20 мая 1918 года наследник цесаревич и великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария выехали из Тобольска в Екатеринбург. Через некоторое время здесь вся семья смогла воссоединиться. Мученический венец великая княжна Анастасия приняла в возрасте 17 лет. Расстреляна вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1:15 ночи с 16 на 17 июля 1918 года. Ей пришлось претерпеть особенные мучения. Раненую во время расстрела, но не убитую еще, палачи добивали, умертвяя, ударами штыка. Так они ее умертвили, добивая, живую. В 1990-х годах она была местно причислена к лику святых в Сурожской, Екатеринбургской, Владивостокско-Приморской, Луганской, Барнаульской, Одесской епархии Русской Православной Церкви. Прославление для общецерковного почитания совершено на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. Младшая Анастасия была небольшого роста. Она была смелее всех сестер, очень быстрая, остроумная. Во всех проделках считалась заводилой. Мать прозвала ее «мой постреленок». О живости характера Анастасии вспоминает фрейлина Афросимова.
Напротив меня сидит великая княжна Анастасия Николаевна. Ее хорошенькое личико полно живости и лукавства. Ее быстрые глазки всегда сверкают неудержимым весельем и задором. Она неустанно зорко высматривает все. Ей бы все придумать бы, над чем бы подшалить, нашалить. Она ничего не пропускает из происходящего вокруг. Эти глазки все подмечают, а острый, подчас беспощадный язычок рассказывает о всем виденном. Всюду, где она появляется, загорается неудержимая жизнь и звучит веселый смех. При ней даже раненые пляшут, по собственному ее выражению. Из воспоминаний фрейлины Софьи Буксгевден. Вполне возможно, что Анастасия Николаевна со временем стала бы самой привлекательной из всех сестер. У нее были правильные тонкие черты лица, светлые волосы, чудесные глаза, в глубине которых мелькали искорки смеха. Все это делало младшую из великих княжон совершенно не похожей ни на одну из сестер. По внешностью она скорее пошла не по отцовской, а по материнской линии. Анастасия Николаевна была автором большинства детских шалостей. И она была столь же остроумной и находчивой в жизни, сколь и ленивой в своих занятиях. Ее всегда отличали живость и наблюдательность, а также превосходное чувство юмора. И она была единственной из сестер, кто никогда не испытывал и тени робости и замешательства. Еще будучи совсем ребенком, она развлекала своих соседей по столу, пожилых, серьезных мужчин, забавными репликами.

Из воспоминаний дочери Боткина, Татьяны Боткиной-Мельник. Это воспоминание характеризует простоту и искренность Анастасии. Около 5 часов к моему отцу приходило Ее Величество, которое он ежедневно выслушивал в сердце. К этому времени мой отец всегда просил нас подать ему вымыть руки, что мы и делали, наливая воду в стеклянную чашку, которую великие княжны называли «простоквашницей». Однажды, уже после нашего отъезда, мой отец попросил сидевшую у него великую княжну Анастасию Николаевну выйти в коридор и позвать лакея. «Вам зачем? Я хочу вымыть руки. Так я вам подам». На протесты моего отца она сказала: «Если это ваши дети могут делать то, чего я не могу». Моментально завладев умывальницей и простоквашницей, она начала усердно помогать моему отцу мыть руки. Вообще простота и скромность были отличительными чертами царской семьи. Великие княжны говорили: «Если вам не трудно, то мама просит вас прийти». Или: «Мой отец всегда говорил нам, что любит их высочество не меньше нас, своих детей». Так вспоминает о своем отце, докторе Боткине Татьяна. Он рассказывал, как трогательно они дружны между собой, как в особенности Анастасия Николаевна любит Ольгу Николаевну, старшую сестру, всюду ходит за ней и с уважением и нежностью целует у нее руки. Как они просты в своей одежде и образе жизни, так что маленький Алексей Николаевич донашивал старые ночные рубашки своих сестер.

Сохранилось несколько телеграмм, адресованных великой княжне Анастасии Николаевне Романовой от друга царской семьи, старца Григория Ефимовича Распутине. Вот они перед нами. Григорий Ефимович писал: «Дорогая Анастасия, помни, что где бы мы были и сидели, вот тут был с нами Дух Божий. А няни разные бывают, и разные бывают у них суета бесноватая. Люби Бога, Он всегда с тобой, друг мой. Я скучаю, не бойтесь страху. Живи паенькой по-божьему. Скоро увидимся. Григорий».

Еще, видно, после беседы с Анастасией, отвечая на ее вопрос, старец Григорий писал: «Ан, голубчик, хорошо спрашиваешь, где Бог живет? Помолись, благословясь, твой ангел-хранитель. Весь мой ответ на твой вопрос».

И вот еще одна телеграмма старца Григория Ефимовича, адресованная к младшей дочери, великой княжне Анастасии Николаевне Романовой. «Душка, помнишь, ты мне говорила, я буду паинькой. Это в царском селе, когда маленькая была, то баловство. А у больших закрадывается скрытность. И в дела так же. Ну, сумеем, душка. Как всегда, вижу тебя пред собой. Постараемся жить по-божьему».

Сохранились письма святых царственных мучеников и заточения. И передо мной письма святой великой княжны, мученицы Анастасии Николаевны. И прикасаясь к этим строкам, видишь душу открытую, чистую, юной девушки 17-летней, думающей не только о себе, но и о раненых офицерах. Вспомним, что в царском селе находился Федоровский лазарет имени их высочеств княжны Анастасии Николаевны и Марии Николаевны. Анастасия Николаевна пишет из Тобольска, 18-й год, обращаясь к одному из раненых офицеров. Пишет она в лазарет в Царское село. Вот фрагмент письма. Знакомые нам пишут, что много писем не доходит. Часто вспоминаем о времени, проведенном в нашем лазарете. Наверное, теперь никто не ходит на могилы наших раненых. Почти все уехали из Царского села. Помните офицера Лукьянова, раненого? Он был такой жалкий и милый. Он всегда играл нашими браслетами, совсем как ребенок. У меня в альбоме была его карточка, но, к сожалению, осталась в Царском селе. Сейчас пишу в нашей спальне, за письменным столом, на котором стоит карточка дорогого лазарета. В общем, время, проведенное в лазарете, было ужасно хорошим. Мы часто вспоминаем посещение лазарета, вечерние разговоры по телефону и все.

Еще одно письмо Анастасии Великой Княжны, адресованное сестре милосердия Екатерине Зборовской. «Милая моя Катя, Татьяна просит вас передать это одеяло Макуха и Саулу конвой Его Величеств для его младшего сына. Он, кажется, ее крестник. Остальные чулки, рубашки дайте брату, а он пусть передаст им товарищам. Жалеем, что не всем хватило, но делаем все то, что у нас осталось. На этих двух коробках снизу написано, который кому из наших бывших раненых принадлежит. Мария после болезни еще лежит. Я вчера встала, чему очень рада, так как пролежала около 4 недель. Но слабость еще есть в ногах. Очень часто всех вспоминаем и шлем большой привет. Пишите нам иногда. Милая Катя, как все поживают? Всегда радуемся иметь известие. Джимми, японская собачка Великой Княжны Анастасии Николаевны, здоров и весел. Всем кланяйтесь. Маме, брату, горячий привет. Всего хорошего. Крепко вас целую, ваша Анастасия. Это письмо было приложено к прощальным подаркам, которые государыня императрица Александра Федоровна и великие княжны посылали офицерам конвоя по случаю отправления сотен конвоя, несших службу в царском селе на Кавказ, куда они отбыли 30 марта 1917 года. Это были главным образом теплые вещи, которые государыня и великие княжны собственноручно вязали. На каждой вещи была приколота записка с именем, отчеством офицера и подписью одной из великих княжон.

А вот перед нами письмо, адресованное Анне Александровне Танеевой Вырубовой, ближайшей фрейлине, подруге, самолитвеннице, святой царице, мученице Александры. Это письмо Анастасии Великой Княжны. Моя родная и милая, спасибо тебе большое за вещицу. Так приятно ее иметь, так как ужасно напоминает именно тебя. Вспоминаем и говорим о тебе часто и всегда молитвенно вместе. Помнишь ту собачку, которую ты мне подарила, Джимми? Она всегда с нами и очень мила. Устроилась тут уютно. Мы четыре живем вместе. Это письмо из Тобольска. Приятно видеть из окон маленькие горы, которые покрыты снегом. Сидим много на окнах и так развлекаемся, глядя на гулящих. Вот такое развлечение у них было в заточении. Сидели на окнах и наблюдали за гуляющими людьми. Всего хорошего тебе желаю, моя дорогая. Целую крепко очень. Христос с тобою. Твоя Анастасия. Тобольск, 1917 год.

Перед нами письмо, написанное великой княжной Анастасией Николаевной ровно за 3 месяца до принятия мученического венца. Письмо адресовано графине Дарье Толстой. Спасибо тебе большое, Далечка, дорогая, за письмо. Вот оно долго шло, с декабря. Ну и то хорошо, что дошло. Как поживаешь? Вспоминаем часто. У нас более или менее тихо. Погода была дивная, а в эти последние дни не очень тепло. Продолжаем колоть и пилить дрова. И выходит довольно хорошо. Мы исправили свою качель, и теперь опять начали качаться. Но, наверное, скоро порвутся веревки, так как довольно плохо устроили. Кстати, августейшие дети устроили на дворе качели, но этого маленького развлечения они были скоро лишены. Революционные солдаты исписали доску неприличными словами. И государь распорядился снять качели.

Далее Анастасия пишет. В нашем садике много воды и грязи масса. У брата есть маленькая лодочка, в которой мы, так сказать, катаемся. Но это большое воображение. Воды все-таки недостаточно, и мы потому отталкиваемся от дорожек палками. Конечно, бываем совершенно мокрые. Ну, маленькое такое развлечение. А вы как проводите время? Сейчас пойдем гулять, и надо заканчивать письмо. Всего хорошего желаю вам всем. Большой-большой привет всем. Целую тебя крепко. Кланяемся. Анастасия.

Из всех воспоминаний и писем, принадлежащих великой княжне, святой мученице Анастасии Николаевне Романовой, мы видим, как в ней дышит тепло и радость материнского сердца. Она была похожа на маму. И мы видим, что даже в заточении они как обретали тот уют и покой, который бывает в мирном доме. И они этот мир принесли в заточение. И здесь вспоминаются слова Александры Федоровны, императрицы, которая говорила: «Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом — убежище для души».

людям жизнь святой мученицы Тасеи Николаевны Романовой и всех княжон не была ни веселой, ни разнообразной. Воспитывались они в строгом патриархальном духе, в глубокой религиозности. Это и воспитало в них ту веру, ту силу духа и смирения, которые помогли им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Святая Великая Княжна Анастасия, моли Бога о нас. –

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Алёша Попович, Алёша, Илья и Добрыня. Гостит Алёша у родителя, у соборного попа Левонтия Ростовского. В ту пору слава молва катится, как река в половодье разливается. Знают в Киеве и в Чернигове, слух идет в Литве, говорят в Орде, будто в трубу трубят в Новгороде, как Алёша Попович млад побил, повоевал басурманскую рать силу несметную, да избавил от беды невзгоды стольный Киевград, расчистил дорогу прямоезжью. Залетела слава на заставу богатырскую. Прослышал о том и старый казак Илья Муромец и промолвил так: «Видно сокола по полету, а добрый молодца видно по поездке. Народился у нас нынче Алёша Попович млад, и не переведутся богатыри на Руси век по веку. Слава тебе, Господи!» Тут садился Илья на добра коня, на своего бурушку косматого, и поехал дорогой прямоезжей в стольный Киевград. На княжеском дворе слезал богатырь с коня, сам входил в палаты белокаменные. Он поклоны вел по ученому, по православному, на все четыре стороны в пояс кланялся, а князю с княгиней в особицу. «Уж ты здравствуешь, князь Владимир, на многие лета со своей княгиней Сопраксией. Поздравляю с великой победою. Хоть не случилось в ту пору богатырей в Киеве, а басурманскую рать силу несметную одолели, повоевали, из беды невзгоды стольный град вызволили, протарили дорогу к Киеву, да очистили Русь от недругов. А в том заслуга Алёши Попович».